Очень хорошо, если между вами только слово «love», написанное латиницей, а не несколько тысяч километров, потому как страна у нас большая, и она может находиться в Москве, а он, скажем, во Владивостоке. И вот тогда друг другу руки протянуть сквозь время и расстояние действительно несколько сложновато. Русская, как всегда, приходит на помощь. Не только поддерживаем отличное ваше на должном уровне в режиме 24/7, но и привет ваши признания и пожелания передаем следующий стол заказа в 2 часа дня по Москве. Постарайтесь не пропустить. За минувший час хочется вас поблагодарить и пригласить вас в следующий. Как всегда, будет здорово, музыкально, ну и компания приятная, смею надеяться. Зовут меня Юлия Калинина. До 7 утра в вашем полном распоряжении. И поверьте мне, все будет хорошо, как, впрочем, и всегда у нас здесь на русском. Присоединяйтесь, мы вам рады.

накопить.

0: Любовь, которая сквозь время и расстояние вам настроение поднимает, а мне здесь, в уютной студии Русского радио, не дает скучать. 3.20, точное московское, который бы час не показывали ваши часы, в компании любимой радиостанции это точно будет время удачи и радости. У кого-то утро, у кого-то ночь, а у нас на русском всегда час хорошего настроения и классных песен. Четверг у нас с вами начался, и это значит, что стоит подводить итоги медленно, но верно, для того, чтобы в пятницу также верно и быстро отправиться отдыхать на дачный участок. Еще раз напомню, что День дачника мы с вами отмечаем сегодня, поэтому не забудьте всех причастных поздравить, а если вы сами относитесь к категории вот таких вот небольших, но все-таки очень важных тружеников, хочется вам пожелать и урожаев хороших, и чтобы цветы цвели, и чтобы всяческие путесоны колосились, и чтобы все у вас было замечательно. Отдыхайте, наслаждайтесь и помните, что каждому из вас мы всегда рады.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Ненавижу людей, которые считают, что они лучше всех. Ведь лучше всех я! Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: очаровательная Ханна и Пашу из тех, кто умеет мотивировать своих влюбленных в сия страны собственным блестящим примером. С удовольствием слежу за соцсетями Ханны и вот в очередной раз наткнулась на приятнейшее видео. Эти двое, Ханна и Пашу, умело опровергают мифы о том, что, мол, вместе жить и вместе работать – это просто каторга и тяжкий труд. Но нет, они не только являются крепкой супружеской парой, не только вместе работают в сфере шоу-бизнеса, но еще и спортом занимаются вместе. Говорят, нет лучше тренера, чем любимая супруга. Если что, заглядывайте на страничку Ханны в ВК, посмотрите, как они тренируются. Ну, скажу вам только одно, чуть забегая вперед, что если бы кто-то у меня над головой размахивал поленом так же яростно, наверное, я тоже смогла бы качать пресс вот так же здорово, как это делает супруг Ханны. Ну что, вам бодрой зарядки, если сейчас занимаетесь спортом, вкусного завтрака, если перекусываете, и отличного рабочего дня, если вы уже в трудах. Мы здесь на русском работаем в режиме 24/7 для каждого из вас. Оставайтесь. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 7 утра. Андрей Губин, Мари Краймбрери и Юлия Савичева впереди.
1: Слава, признание, всенародная любовь. Они достаются лучшим из лучших. Каждую пятницу в 5 вечера слушайте итоги народного голосования. 20 лучших песен недели в хит-параде «Золотой граммофон» на русском радио. Ведущая Алена Бородина. Подробности на русрадио.ру. Русское радио – это родные нулевые.
2: Без тебя.
1: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте русское радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
1: Русское радио. Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: русском радио Юлия Калинина.
1: Доброго-доброго утра, дорогие мои. Если у вас день идет, то пусть он будет максимально успешным. Если вы верите в ретроградный Меркурий, точно знаете, что большая и малая медведица определяет то, насколько хорошо или плохо будут складываться дела, и это информация для вас. Астрологи утверждают, что четвергом правит Юпитер. Как известно, эта планета символизирует удачу и процветание. Поэтому утро четверга стоит использовать нет не для того, чтобы выпить кофе, и нет не для того, чтобы опоздать на работу, а для того, чтобы планировать собственное будущее процветание, приманивать удачу всеми доступными способами и загадывать желание. Если у вас желания пока еще не сформировались и есть только одно «поднимите мне веки, помогите проснуться», то это желание уже исполняется. Здесь на русском сделаем все возможное, чтобы утро было добрым, а день максимально классным.

0: что слушает страна.
1: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

смотрю на красавицу Алсу и понимаю, что и вчера, и сегодня, да и завтра наверняка тоже она будет бесконечно прекрасной. Певица в своих соцсетях демонстрирует летние образы. И да, девчонки, нам есть с вами к чему стремиться. Ведь оставаться в такой прекрасной форме, да, это надо уметь. Ну и, конечно, каждый наряд стоит носить вот так же легко и непринужденно. Походка легкая, летящая, а взгляд загадочный.

стараться, надо над собой работать. И я уверена, что эта работа над собой, которую вы проведете сегодня, может быть, даже завтра с утра пораньше, она непременно даст свои плоды, ну, где-то к понедельнику, ведь в выходные нужно будет как следует отдохнуть. Главное, и трудиться, и отдыхать в компании любимого русского – это гарантия того, что все будет хорошо. Винтаж, мод, Артик и Асти, Сергей Лазарев и Валерия в ближайшее время на русском. Доброго утра и хорошего дня!

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Еда, оплаченная не вами, не имеет калорий. Можно есть все. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

душе. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

нас на русском тоже всегда есть что-то приятное, что мы оставили напоследок. Гости из будущего, Зиверт и Влад Соколовский, прозвучат в ближайшее время. Ну а вообще, друзья мои, кроме того, что петь можно с утра пораньше в четверг, можно еще и итоги начинать подводить. Специалисты по труду говорят, что делать это нужно следующим образом. Никакой самокритики, никакого самокопания. Напротив, выберите те дела, за которые вы можете сами себя похвалить. Пусть их будет немного, 3 или 4, но зато вы абсолютно с чистой совестью скажете: я был молодец в этом и в этом. И вот такое подведение рабочих итогов – это действительно продуктивно. Тогда к пятнице подойдете в хорошем настроении вместе с русским.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Вот если подумать, что милая, да, больше не твоя, вроде бы печально. Но если рассмотреть этот вопрос с другой стороны, то часто бывает, вместе с милой уходят вещички из гардеробной, местечко освобождается. Для других жизненно важных вещей маленькая вредная собачка, а также целый выводок подружек вместе с мамой, с кабачками, с дачей, также исчезают из твоей биографии. Поэтому если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Помните об этом, друзья мои, и я уверена, что любое событие сможете оценивать с разных позиций. Пусть это лето, не так много у нас с вами его впереди осталось, принесет вам только хорошее настроение, только любимые песни здесь, на русском. Доброго утра и классного дня. Оставайтесь каждому из вас рады.

0: не знаю, как вы, дорогие мои, может быть, каждый из вас с утра пораньше светит ума и таланта, а вот мне не надо себя уговаривать для того, чтобы утром выбросить все из головы и включить музыку. Это на самом деле единственное, что спасает, и бодрые голоса моих коллег, как правило, настраивают на нормальный жизненный лад, потому как... уже не раз говорила, в 7 утра поднимите мне веки. Вот в этой стадии я нахожусь постоянно, и только бамс, услышу кого-то из моих коллег, которые вещают, которые песни любимые включают, и все, жизнь потихоньку налаживается. А вообще, конечно, впустить в свою жизнь музыку – прекрасная идея. Главное, чтобы это была та музыка, которая нужна именно вам. Потому как, если песня не по вкусу, это бррр, как противно. В общем, надеюсь, здесь на русском находятся песни, которые вас радуют. Филатов и Кэрос в ближайшее время, потом Юрий Киселев, Максим и Владимир Пресняков на русском.
1: Кто здесь?
2: Пряников
1: и Соловьев. Соловьев и Пряников. Ведущие шоу «Вечер на русском». Ждем шутки?
2: Будут.
1: Новости?
2: Да как же!
1: Позитив и хорошее настроение?
2: Все непременно!
1: Понедельника по четверг с 6 до 8 вечера. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер

0: Вот я была бы совсем не против, если бы моя память хоть в виде вредоносной рассылки подбрасывала бы мне, например, ну, список продуктов, которые необходимо купить, когда я стою в гастрономе. Ну, или, например, что я должна сделать сегодня. А порой бывает такое, что пока идешь от кухни до гостиной или обратно, бамс, и забываешь, зачем направился. Да, память девичья, что и говорить. Главное теперь, чтобы внутреннее и внешнее состояние соответствовали вот этому девичьему состоянию памяти. Хочется каждому из вас, друзья мои, пожелать всегда помнить о том, что здесь на русском любимая музыка, классные ведущие, чего уж там, и хорошее-хорошее летнее настроение в режиме 24/7. Зовут меня Юлия Калинина, буду с вами до 7 утра по Москве, потом оставлю вас с русскими перцами, да что там, и сама их буду слушать с удовольствием. Маша Вебер уже совсем скоро, потом гости из будущего и Филипп Киркоров. Все это на русском.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце. Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Что за странный вопрос? Как спалось? Как? Мало! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
2: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.
1: Ты не придешь.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: кушать особо королевской крови, круассаном не корми, лавандовый раф не наливай. Дай только устроить эффектный выход, и я уже представляю, как сейчас по всей стране королевы собираются для того, чтобы покинуть квартиру с настоящим шиком, но затем также здорово появиться где-то на работе, чтобы все увидели и сказали: «Ах, какая ты классная!» Даже те девчонки из бухгалтерии, которые вас терпеть не могут. И я уверена, что все так и будет, хотя бы потому, что вы этот день начинаете в компании Русского радио, а значит, как начинаете правильно, хорошо, с улыбкой и только так. Друзья мои, готовы погадать вам ладошки. Вижу, что будет сегодня максимально удачный день, и радость, хорошее настроение не оставит вас ни на секунду. Меня зовут Юлия Калинина. Всем привет. До 7 утра с вами.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

песня на русском. Улетай, улетай, улетай. Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

думаю, что среди московского дождя меня уже разыскивают родные, близкие, даже некоторые друзья, потому как давненько я дома не появлялась, часов 9, кажется. Еще полчасика с вами, после чего уйду отдыхать. Нюша и Чинконг, настоящее украшение нашего эфира, вещица, которая как нельзя лучше отражает то, что происходит за окном. Как известно, лето — это то самое время, когда жарко делать то, что зимой холодно. И вот так вот сходу даже не могу вспомнить, когда был на улице достаточно комфортно и была хотя бы одна неделя, когда стояла бы действительно хорошая погода. Но у нас здесь на русском всегда 25 и вечное лето, помните об этом. И если вы, друзья мои, хотите к нашему празднику жизни присоединиться, то давайте вместе шутки шутить. Вы шутите, оставляйте их на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки ваши персональные в эфире озвучит Антон Юрьев. Ну и их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности по традиции на нашем сайте rusradio.ru.

0: Реклама на русском.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как симпатию проявлять будете? Картой или наличными? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: уже не срочно.
1: Ну вот и я, друзья мои, уже никуда не спешу, потому как моя рабочая смена на сегодня закончена, но заканчивается она лишь за тем, чтобы на бис повториться в ближайшую субботу. Где-то между вентилятором и обогревателем, между грозами и ярким солнцем обещает пройти этот день. И интересно вот сейчас только одно. Этот день выполняет обещание так же, как мы на русском. Ну, то есть, когда диджей сказал, диджей сделал. В общем, будем наблюдать. В любом случае, я уверена, что настроение ваше в надежных руках. Уже совсем скоро «Русские перцы» появятся в эфире вашей любимой радиостанции. Ну, а я, Юлия Калинина, говорю всем спасибо за прекрасную ночь и до скорого.
2: Новая песня на русском.

0: Всем привет! Я Роман Архипов, и вы слушаете мою новую песню «Все будет хорошо» на русском.
1: Русское радио.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета «Антифрод 3.0». Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами и данными для входа в платежные сервисы. Среди других предложений проекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках. Между тем, абоненты нескольких крупных операторов связи получили уведомление об изменении условий оплаты архивных тарифов. Операторы объясняют это повышением расходов и инфляцией. В Федеральной антимонопольной службе заявили, что уже изучают экономическую обоснованность повышения цен. При наличии оснований регулятор примет меры. Минцифры также следит за ценами на телеком-услуги. Депутаты предложили приостановить действие утильсбора на автомобили до 30 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистичнее, пояснили аналитики. Общественная палата предложила включить в школьную программу курсы по этике, культуре речи, правилам общения и эстетическому воспитанию. Сегодня этим дисциплинам уделяется недостаточно внимания, хотя они крайне важны для гармоничного развития учащихся. Особенно актуальным предложение выглядит на фоне возвращения в школы оценок за поведение. Ранее общественники предложили обучить школьников оказывать первую помощь. У меня на этом все. 7:02 в Москве. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна!
4: Русские перцы!
3: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив!
4: Русские перцы!
3: На русском радио!
5: Где ты, рыжий человек? Ау!
6: Ау!
5: Ау, ну пришли мне хоть смс.
6: Ну потому что солнца нет в столице, поэтому рыжего человека
5: он решил не пойти
6: нет.
5: На
6: конечно.
5: Ну,
6: надо нам с тобой здесь организовать нормальное такое
5: кушетку.
6: Утро.
5: А.
6: Тучки вот так вот разгрести руками.
5: Да не поможет.
6: Да надо постараться. Ну что-то не поможет.
5: Ну ладно, я не знаю, где ты, Антон. Ну приходи, пожалуйста, мы тебя очень ждем.
6: Да, мы это русские перцы здесь, на русском радио. Доброе утро, Дима Мороз.
5: И Полиночка Жукова здесь. У нас... А то я сейчас жди меня, буду писать уже.
6: Куда?
5: Жди меня.
6: Да, нам нужно срочно разыскать этого прекрасного мальчика.
5: Не знаю, где он, но надеюсь, что он придет. Но
6: да.
5: Пока он идет, мы, значит, с вами поиграем обязательно в игрушку всем известной «Кое-кто».
6: Да, между прочим, я вижу, там уже издалека лимузин подъезжает. Видимо, Антоху он все-таки обогнал лимузин.
5: А, ты имеешь... А, я думал, ты хочешь сказать, что он везет эту звезду сейчас за рулем.
6: А может быть, Антоха сегодня всем
5: звезд? Шофер.
6: Да, но это мы узнаем чуть позже.
5: Сорвем покровы.
6: Перченый гороскоп. Уже совсем скоро, чтобы вы знали, чего, как, зачем и почему.
5: Да, а может быть, он в банкомате сейчас торчит. Ну, банки-то закрыты, поэтому он ждет, пока откроется, чтобы снять 10 тысяч.
6: Конечно, в игру против правил. Они нам нужны, необходимы.
5: В общем, все узнаем чуть позже. Ну а прямо сейчас ваши любимые песни. 3, 2, 1.

0: русском радио.
1: Надеемся, что мы сейчас никому не мешаем спать, потому что фоновый шум во время сна делает людей глупее. Да, вот
2: мы
1: так
2: во время
1: вот
2: бодрствования тоже это делаем легко.
1: Да. Смотрите, значит, подкасты, телевизор или любые другие видео при засыпании снижают активность мозга, который отвечает за память. Согласно исследованию, люди, которые спят под посторонние звуки, на утро хуже запоминают расположение предметов по сравнению с теми, кто спал в тишине. При этом сам сон кажется обычным. У него привычная продолжительность и одинаковое время пробуждения. Но зрительная память заметно ухудшается. Можно провести, конечно, эксперимент, поставить что-то перед собой на подоконник, например, на тумбочку.
2: Запомнить кубик, пирамидку и шарик.
1: Да, и попросить кого-то из домашних с утра убрать один предмет, и вот вспомните вы или нет, проверим таким образом.
2: Ну, давайте попробуем. Не, я вообще люблю засыпать под звуки, например, шума моря, я включаю в телевизоре, который выключается там через полчасика.
1: Да.
2: И что, я теперь...
1: Ну, так
2: вот почему я такой тупой. А я думаю, что у меня с памятью стало?
1: Ну, все, видишь, как.
2: Ладно, в следующий раз, короче, я буду перед сном включать... Я пойду конем.
1: Конем?
2: Да, я включу в следующий раз какую-нибудь лекцию Татьяны Черниговской. Я надеюсь, что при прослушивании ее-то я точно не отупею.
1: Давай проверим тогда.
2: Давай. Или Владимира Сурдина. Не знаю, посмотрим.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Женщины должны править миром. Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.
4: Внимание, внимание. Объявляется посадка в самолет Ту-134.

31 декабря мы с друзьями ходим в баню.

0: их перцев.
1: Не, ну вообще, если бы на небе был всего лишь один знак зодиака, одно созвездие, было бы, ну, как-то скучновато. Знаешь, гороскоп только для овнов.
2: Да-да-да, все были бы овнами.
1: Нет, не надо. Хорошо, что мы все разные. Вот у овнов сегодня, кстати, хороший гороскоп. Сегодня стоит закончить разговор, который вы однажды не завершили.
2: Действительно, в тему. Тельцы, не все полезное выглядит серьезно. Иногда лучшее решение приходит вместе с улыбкой.
1: А я всегда говорю, все мои ошибки считайте за улыбки. Близнецы, вас сегодня попытаются отвлечь от главного. Не ведитесь.
2: Хорошо. Раки, если давно хотели что-то поменять, начните с самой маленькой детали.
1: Львы, сегодня лучше быть любопытным, чем уверенным в собственной правоте.
2: Девы, сегодня не стоит искать скрытый смысл во всем подряд. Иногда все действительно просто.
1: Весы, не бойтесь отказаться от того, что перестало радовать. Освободится место для нового.
2: Угу. Скорпионы, сегодня полезно чаще смотреть в окно, чем в телефон.
1: Считать ворон. Любимая забава школьная. Стрельцы, день словно специально создан для неожиданных поворотов. Наслаждайтесь ими.
2: Козероги, не торопитесь говорить «нет». Возможно, предложение окажется интереснее, чем кажется на первый взгляд.
1: Водолеи, иногда лучший способ решить проблему – перестать о ней думать хотя бы на один час.
2: Ну и рыбки, сегодня случайность сыграет вам на руку.
0: Перченый гороскоп на русском радио. Мобильное приложение русского радио.
3: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
0: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: День, когда я забыл про день рождения жены, я никогда не забуду. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: русском радио.
1: Ну вот опять какие-то новости из мира глупых людей.
2: Так, ну расскажи.
1: Все нас пугают и пугают, что люди становятся... Ну, тупыми, в конце концов. Опять? Вот эксперты тут заявили, гибкий график работы вредит здоровью при интеллектуальном труде. Понимаешь? Mm-hmm. То есть надо не напрягаться мозгами, mm-hmm. надо немножко расслабиться. Смотри, пятидневка с двумя выходными оказывается полезнее, потому что так организм привыкает к режиму и ранним подъемам. При гибком графике мозг постоянно перезагружается, это ведет к стрессу, к выгоранию и, конечно же, отупению.
2: Ну, не
1: знаю. Такой режим подходит только для физической работы.
2: Ну, а четырехдневную рабочую неделю?
1: Да вот у меня ощущение, что они по очереди, знаешь, заносят вот этим вот экспертам. Сначала те, кто любит четырехдневку, и те, кто за нее топят. Потом вот эти вот начальники, которые хотят, чтобы люди все сидели на своих местах.
2: Да, вообще шесть дней лучше всего работать.
1: Да. И вот они борются между собой постоянно, потому что новости то туда, то сюда. Плюс еще к тому же, сейчас многие начали практиковать идеальную схему против выгорания. Называется она «Французское воскресенье».
2: Я не слышала такого.
1: Вот я узнал про нее недавно. Правила такие. Не ставить на воскресенье бытовые задачи, которые превращают его в продолжение рабочей недели. Угу. Только спокойные занятия, вроде, например, долгого завтрака, такого красивая сервировка,
2: да.
1: Какие-то бесцельные прогулки по парку, чтение, обед с друзьями. Вот это вот хорошо. Метод работает, потому что уходит ощущение срочности, оно делает выходные утомительными. К тому же такой полноценный выходной дает время на восстановление без вины за непродуктивность. Врачи подтвердили, и я, кстати, вот когда был в отпуске вот недавно, я выходил на улицу и прям вот принудительно вспоминал, что мне никуда не надо торопиться,
2: что
1: я никуда
2: делать,
1: не опоздаю, что я могу на море и в 10 утра пойти, и в 11 утра пойти, что меня никто за это не поругает и не накажет.
2: Да, и вообще будильник надо отключать.
1: Да, что мне никуда не нужно. Вот запомните это ощущение, что вам никуда не нужно. Ну, вот Антон запомнил.
2: Да, и практикует сегодня.
1: Практикует по полной.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Ты уже их видишь?
2: Вижу.
1: Ну и что там?
2: Огни лимузина какого-то, да?
1: Да.
2: Ты это имеешь в виду?
1: Конечно.
2: Да, вижу, приближается.
1: А ты думал, про кого это?
2: Кто-то
1: говорю?
2: Подъезжает. Ой, надо красную дорожку погладить и расстелить, Полина. Ну,
1: отпарить забыли.
2: Накрахмалить.
1: Ну, обычно Антох этим заведует. Ладно,
2: ни Антона нет, ни дорожки красной. Ладно, давай расстелим, что есть.
1: Что? Тряпку.
2: Какой-нибудь коврик красивый.
1: Давай, хорошо, у нас красивый есть коврик.
2: Я думаю, что наша сегодняшняя звезда непривередливая.
1: Да, я думаю, она в прекрасном настроении зайдет к нам в студию и будет уже хорошо.
2: Но сначала надо ее идентифицировать.
1: Ну, идентифицируем.
2: Пожалуйста, позвоните, идентифицируйте нашу звезду. Мы пока не понимаем, кто там к нам едет. Вы, пожалуйста, угадайте ее или его. 8495-995-105,7. Всем известный кое-кто.
1: И заберите колонку от русского радио.
0: Главное утреннее шоу страны на русском радио. Реклама на русском.

0: 10% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Камера, мотор, начали!
5: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
10: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторус».
11: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
14: Женщина порой не знает, чего ей не хватает, пока подруга не похвастается. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Всем известный кое-кто.
2: Ну, в общем, мы с Полинкой вдвоем не справляемся, друзья.
3: Совсем не получается.
2: Нам нужен прекрасный человек с силушкой богатырской, который поможет снять покровы с этой звезды.
3: Ну да, для начала помогите нам, Денис, расстелить ковер все-таки, красную ковровую дорожку.
2: Полинка притащила вообще со склада.
3: Я дошла, вся в пыли, фух. Денис.
2: Денис, доброе утро.
4: Добрый день.
3: А у вас день?
2: У вас день, вы откуда, кстати?
4: Ой, я ошибся. Доброе утро. Чего-то я это самое. Просто с корпоратива.
2: Вы с корпоратива?
3: О-о-о.
2: Ага, что за праздник?
4: Да, день рождения было у шефа.
2: У шефа. Так, как зовут шефа? Давайте его поздравим.
4: Павел Васильевич.
2: Павел Васильевич.
3: Это вы еще не ложились спать, что ли?
2: С днем рождения.
4: Нет. Нет, не ложился. Вот
2: ну, Денис,
4: как раз домой и услышал, и вот припарковал.
2: А, ничего себе, слушайте, ну вы просто терминатор.
4: А вдруг,
3: действительно.
2: У нас тут тоже, кстати, один терминатор уже появляется в этой студии. Его зовут Антон Юрий.
3: Мы так и знали, что ты появишься совсем известным кое-кто.
5: Я вообще думал, что вы меня обсуждать будете.
2: Мы знаем, что
5: загадали, а я тут раз и подарок принес.
2: Антон, мы знаем, что ты вез эту звезду. Что ты за рулем.
5: Не довез, короче, в багажнике она.
2: Она или он, сейчас мы узнаем. Денис, послушайте, пожалуйста, три подсказки, которые мы вам сейчас расскажем. И угадайте эту звезду. Это может быть красавица, певица-артистка. Может быть красавец-мужчина-артист. А может быть группа лиц.
3: Угу.
2: Без определенного вида профессии.
3: Ну нет, давайте слушать подсказки.
2: Подсказка номер один. В моменты катаклизмов и зимних погодных аномалий в ушах всегда звучит «стелится-метелится, только не нежно».
3: Подсказка номер два. Появилась на сцене утренней звезды, а где-то в Махачкале по ней уже тосковал простой парень, тогда еще лохматый, по имени Иосиф.
5: Подсказочка номер три. Время не властно над ее красотой, и даже дома над ней маленькие часики смеются тик-так.
2: Итак, Денис? Кто же это? Над кем же часики смеются?
4: Денис. Ну, это Валерия. Конечно.
2: Ну, это, конечно, это же правильно. Валерия, действительно. Ну, вот вам и наши аплодисменты,
3: вот
2: наши
3: фанфары.
2: Ура! Денис, ну какой вы быстрый.
3: Да, и бодрый, несмотря на бессонную ночь. Как-то
4: ну,
3: у вас прям...
4: стелится, метелится, часики, ну я не знаю. Ну каким надо быть человеком, чтобы не знать такие...
2: Действительно.
3: Классика!
5: Как не стыдно, да.
2: А теперь вы не просто умный, быстрый и мощный, но вы еще и обладатель классной фирменной колонки от Русского радио.
5: Денис с колонкой. Звучит красиво.
2: Вот, звучит красиво и выглядит, самое главное, очень стильно, модно, эстетично, молодежно.
3: Ну а теперь звезду на сцену. Валерия.
2: Давайте, Валерия, аплодисменты!
5: Часики!
2: Часики!
1: Всем известный кое-кто на Русском радио.

0: ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.
2: Реклама.
3: Черномор-Авто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тена Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь вкусненькое к чаю.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Маниле завершились переговоры министра иностранных дел страны Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Встреча прошла на полях АСЕАН на площадке Филиппинского международного конференц-центра. Лавров планировал обсудить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Госсекретарь США ранее заявил, что отказ Вашингтона от диалога был бы безрассудным и безответственным поступком. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей, пишут «Известия». Такую стратегию планируется реализовать до 2035 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. В Санкт-Петербурге предложили ввести права для самокатчиков. ГИБДД считают, что рост числа дорожно-транспортных происшествий связан с увеличением количества велосипедов и средств индивидуальной мобильности на улицах. Кроме того, инспекторы часто выясняют, что взрослые не объясняют детям правила дорожного движения. Удостоверение на право вождения и создание дополнительной категории поможет решить эту проблему. Москва стала самым недоступным городом Европы для покупки жилья. На квартиру здесь нужно копить более 20 лет, а ипотечный платеж составил бы 453% дохода семьи. Причины – высокая стоимость квадратного метра, дорогие стройматериалы и кредиты. Рынок жилья сильно зависит от льготных программ, которые также меняются. В топ-10 также вошел Нижний Новгород. У меня на этом все. 8:02 в Москве. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: О, привет, люди любимые. Продолжается второй час в компании главного утреннего шоу страны. Русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев здесь. А это значит, что все прекрасненько. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Ну, ты пришел, даже солнышко выглянуло.
1: Да. Солнышко уже тут. Я притащилась.
3: Спасибо тебе большое за это.
1: Не, ну что, кланяюсь вам.
2: Вообще, лето, конечно, очень быстро пролетает. Очень грустно,
3: лето
2: обидно.
3: Лето — это маленькая жизнь.
2: Да, и вот да. Сезон моего любимого молодого зеленого горошка тоже заканчивается.
3: Все?
2: Увы.
3: Он как-то мимо меня прошел в этом году. Я один раз всего лишь поел.
1: Это был я в костюме гороха. Просто аниматором, когда был на мероприятии. И веселый горошек бежит. Ну, это я.
2: Я просто вчера доедала свои запасы, которые у меня уже были в холодильнике.
1: Хомячила, что ли?
2: Ну да, хомячила горошек. И я вспомнила в детстве, что я мечтала тогда, я его любила всегда, горох, придумать такую систему очистки стручков молодого горошка, чтобы быстрее его можно было съесть.
3: То есть ты его запихиваешь туда в какую-то специальную дырочку?
2: Ну да, что-то такое, да. А зимой я вот предполагала, что эту систему уже можно использовать для чистки семечек. Да?
3: Ну, знаешь, кто-то все-таки твое изобретение изобрел.
2: Я не видела такого.
1: Ты запатентовала все?
2: Нет, ну так как я гуманитарий, понимаете, ребят? То есть у меня только вот идея эта родилась.
1: Нужен был математик с чертежом.
2: Идея вот эта летала в голове, и все. И никуда она не вылетела в итоге.
1: В следующий раз, если что-то хорошее придет тебе в голову, да? Вот, ты сразу же свисти. Этот сосчитает. Ты сосчитаешь? Молодец.
2: Сейчас надо научиться свистеть.
1: Не, можешь просто позвать Дима. Можешь не напрягаться. Что свистеть-то?
2: Это Дима свистит.
1: Подожди, до 25-го ты можешь не свистеть хотя бы?
3: До 24-го. 25-го это суббота.
1: А что ты рассвистелся тогда? Подожди, не надо.
3: Я хочу, чтобы люди наши прислали тоже вот какие-то такие неразумные детские изобретения, которые они выдумывали. Вот что вы хотели, чтобы у вас какой-то прибор необычный был или какая-то машина?
1: Я всегда мечтал, я мечтал о машине времени. Ну, чтобы ты проснулся, закрыл глаза, да, и в школе.
2: Да.
3: Расскажите вы ваши истории в личном сообщениях в наших мессенджерах.
2: Да.
1: А ВКонтакте есть пост?
3: Есть.
1: Мы там красивые?
2: Очень.
1: Под ним написать можно?
2: Можно.
1: Красота.
2: И в Максе можете написать, там тоже есть пост, комментарий открытый, мы ждем.
3: Вот, кстати, в Максе почему-то мы красивее выглядим, чем ВКонтакте. Вот проверьте, вот зайдите и проверьте.
1: Да?
2: Я бы поспорила, мы везде красивые.
1: Надо глянуть.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Богатая фантазия, конечно, у наших слушателей. Вот нам Света написала, она мечтала о переносном доме, который уменьшается в кольцо, чтобы куда бы я ни поехала, могла бы жить именно в таком доме. Слушайте, круто.
2: Ну, я в каком-то мультике видел. Она направляла кольцо, значит.
1: Вот, и у тебя дом.
2: И там дом вырастал.
3: Дом, да.
2: Вот так бы строили с такой скоростью.
3: А вот мне нравится изобретение Алексея, которое могло бы случиться, потому что у меня тоже есть такие проблемы. Кнопочка где-нибудь на голове, чтобы нажал и уснул сразу. Вот я не могу быстро засыпать, не умею.
1: А вы знаете, есть кнопочка реально на голове. Это нас на ОБЖ научили, Николай Федорович.
3: Так,
1: значит, смотрите, если у вас заложен нос.
3: Так.
1: Вот заложен нос у вас.
2: Берете молоток.
1: Нет, короче, смотрите, проводите линию между двух ушей. Вот так вот проводите. Вот где у нас дуга наушников. Да. И вторая линия должна перейти симметрия носа. И вот где эти две линии пересекутся, надо там нажать. И тогда у вас нос тут же разблокируется.
3: Так, сейчас буду разблокировать свой нос.
1: Да.
3: Слушай, ой, я разблокировала воспоминания какие-то.
2: Это настоящий лайфхак от Гаймарита. Ты что творишь-то, господи?
0: Ничего себе. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
5: Ищешь машину без компромиссов?
6: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007. Акция до 31 июля. Предложение.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отключили горячую воду. Поставил кастрюлю, чтобы нагреть воду на плите. Задумчиво посолил.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97. Русское радио.
4: Ты ко мне придешь, как осенний дождь, как солнце.

0: огромное количество сообщений. Огромное просто количество. А вот нам написала, например, наша слушательница Пана. Пана ее зовут. Ее зовут Пана.
1: Паночка.
0: Она в детстве мечтала о велосипеде с квадратными колесами, чтобы ездить по ступенькам. И о шкатулке, которая клонирует любую вещь, которую туда положишь. Это прям вот про песню Ларисы Долиной.
1: Ну, такая шкатулка есть у Якубовича. Клонирует реально.
0: Нет, там плохая шкатулка, вторая. Она его забирает наоборот.
1: Ну, иногда бывает по праздникам две хорошие шкатулки.
0: Она пустая. Ну, иногда бывает там одна такая большая черная шкатулка, в которой ключ от машины лежит. Либо качан капусты.
2: Ух ты! Качан чаще.
1: Это ж как...
0: Еще бы.
1: Качан чаще. Это ж каких размеров шкатулина?
0: Кстати, вот еще сообщение от нашего Жорика. Он мечтал о Панаме, обклеенной солнечными панелями, чтобы всегда под рукой был заряженный пауэрбанк. Он даже прислал фотку, генерацию этой панели.
2: Класс, мне
0: она
2: нравится.
0: Обклеена панельками, то есть ты можешь к ней подключить телефон, у тебя всегда будет зарядка на море.
1: Ну, это я видел такую куртку. Видел такую куртку, которая обклеена панелями, но заряжает так себе.
2: Ну, а если у нас пасмурная погода, то что делать?
1: Ну, все равно она же на свет реагирует.
0: А. Солнышко все равно дает эти... Да. Ну, либо ты ее летом заряди, а зимой грейся.
2: Ходи.
1: Да.
2: Каролина написала, что во времена студенчества при подготовке к экзаменам она мечтала о приспособлении типа флешки. Значит, засунул в ухо и все знаешь. Класс, я бы тоже хотела.
1: В ухо засовывать? Не надо.
0: Все знаешь. Тогда, в принципе, экзамены не нужны. А вот Илья написал, он, живя в Сибири, уставал ходить по морозам в школу и мечтал изобрести скафандр специальный, чтобы вот он там сидел, и этот скафандр, как огромный робот такой, тащил его в школу.
1: Нормально.
0: Классно.
1: Есть такие куртки, которые нагреваются прямо. Смотрите, а что это горящее бежит в школу?
0: Куртка у него замкнула.
1: Закоротилась ли?
3: Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Камера, мотор, начали!
9: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы МИР. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: МИР. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИР. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
16: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Я вообще хорошо готовлю, только невкусно. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Русское радио на спорте.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России».
2: Слушайте, а ведь мы уже на финишной прямой. Еще совсем немного, и будем разыгрывать главный приз нашего конкурса.
3: Абсолютно прав ты, Антон. Финал уже совсем близко, и сегодня мы поздравляем еще одного победителя дня. Это вот как раз тот самый случай, когда слово «гибкость» понимаешь буквально. Ведь сегодня победитель из Полинкиной номинации.
4: Да, и победителем дня становится Альбина из Великого Новгорода.
2: Ура!
4: Поздравляем! Она показала, ребят, такую гибкость, что лично мне захотелось сначала поаплодировать, а уже потом попробовать повторить. И правда, исключительно мысленно. Ведь Альбина вышла в чисто поле и начала крутить невероятные сальто назад.
3: Да, видно, что за этой легкостью стоят не то что часы, а годы тренировок. Альбиночка, мы вас поздравляем, это заслуженная победа.
2: Альбина, вы получаете сертификат на 4000 рублей в спортивный магазин и становитесь претендентом на главный приз конкурса «Спортивные выходные в Нижнем Новгороде» вместе с нами. Повезет ли вам, узнаем уже завтра.
3: А всем, кто еще только собирается участвовать, мы напоминаем, что у нас есть для вас последний шанс. Выбирайте номинацию и скорее снимайте видео.
4: Да, а если вам есть чем гордиться, не забудьте и про специальную номинацию «Достижения в спорте». Присылайте фотографию своего спортивного успеха. Голосование уже вовсю идет. Ну а подробности, как и всегда, на нашем сайте. Одно из важных направлений государственной программы «Спорт России» – развитие детско-юношеского спорта. А главная цель – сделать занятия доступными для всех детей, в том числе из малообеспеченных семей и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
2: Сегодня в России спортом занимаются больше 24 миллионов детей, а по всей стране работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов, которые посещают почти 6 миллионов ребят.
3: И для этого открываются бесплатные секции, проходят массовые соревнования, строится и обновляется спортивная инфраструктура, а тренеры осваивают современные стандарты подготовки.
4: Записать ребенка в спортивную секцию можно через портал госуслуг. И вот тут, мне кажется, главное не решить за него, а прислушаться и помочь исполнить мечту.
1: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Находите спорткомплекс или площадку рядом с домом и начинайте движение. Занимайтесь спортом, делитесь своими достижениями, выполняйте нормативы ГТО. Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
0: Русское радио на спорте.

0: русском радио.
1: Так, Антох, ты заезжал в банкомат?
2: Кого?
1: В банкомат заезжал.
2: Ну, я не в банкомат заезжал, я со вчерашнего дня еще подготовил 10 бумажек по 1000 рублей.
3: Потому что тебе нужны только деньги.
1: Хорошо.
2: В смысле? Нет, это вам от меня нужны только деньги. Вы же меня спросили.
3: Ты наш спонсор.
2: Я не спонсор, я казначей.
1: Спонсор игры против правил Антон Юрьев.
2: Здравствуйте.
1: Ну хорошо, давайте играть тогда. Если все есть у нас, настроение прекрасное, деньги, карманчик греют.
3: Подожди, мы не придумали вопросы.
2: А почему?
1: Ну, у меня есть один.
3: Так, у тебя есть тоже второй, у меня есть три.
2: Да.
3: Сейчас еще будет время придумать два вопроса. Вы пока звоните. 8495-995-105-7.
2: Счастливчик, мы тебя ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в «Ленте».
8: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
11: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118.
10: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
12: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в офис.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на денежки сосчитали, на вопросики подготовили. Осталось только дождаться того, кто дозвонится. А дозвонилась Катенька из Ростова-на-Дону. Сейчас будет играть, выигрывать. Мы ей желаем удачи.
2: Катюша, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
3: Катюш, скажите, вот когда играют другие люди в эфире, вы отвечаете на вопросы неправильно, вам удается сыграть нормально?
4: А я не попадала, не знала, как играют, не слышала ни разу.
3: Да вы что?
2: Вот то есть
3: вы дебютантка сегодня. Понятно.
1: Ничего себе.
3: Ну тогда, Кать, вам быстренько правило. У нас для вас будет 5 вопросов в первом раунде. Вы должны на них отвечать неправильно, но логично. То есть не абы какое слово, а что-то похожее на правду.
2: Ну вот, например, как вас зовут?
4: Алексина.
2: Правильно.
1: Отлично.
3: За такой ответ 1000 рублей вы получите. Таких вопросов будет 5. 20 секунд на раунд. Если вы этот раунд пройдете с блеском, то мы с вами сыграем еще в суперигру, и там вы еще 5000 заберете.
1: Ну, так что можем поздравить вас с почином практически.
3: Итак,
1: приготовились?
3: Поехали.
4: Да.
1: Что светит днем на небе?
4: Космос.
1: Как называется дом крота?
4: Норка.
3: Нет. К сожалению, нет. Слово «нора».
4: Теремок.
3: Слово «нора» мы не принимаем.
2: Да, уже не получилось. Ну, что поделать? Ну, ничего, бывает, Катюш. Ну, вы первый раз дозвонились, и уже не с пустыми руками, в принципе, и от нас уходите.
1: Да.
2: 1000 рублей у вас.
1: Косарь!
3: Угу. Не расстраивайся, Катюш.
1: Катюш. Кать, да, расстраиваться не надо. 1000 рублей, поверьте мне, мы по рублю разменяем их, да? Мешок просто приедет денег.
3: Да, вот такой тяжелый мешочище.
1: Да, там огромный прям мешочек.
3: Из 1000 монет мы можем по 50 копеек еще разменять.
2: Ну, кстати, вы представляете, как вся страна мечтала дозвониться, а получилось только у вас одно. Значит,
3: да,
2: вы счастливица.
3: Вот вот. Кать, у вас сегодня будет очень хороший день, вот увидите.
2: Да.
1: Вас обнимаем, Ростов-на-Дону поклон.
3: Пока.
2: Пока.
0: Игра против правил на Русском радио. Реклама.
5: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
6: Дед Мороз, сейчас же лето!
5: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
7: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru.
8: Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
8: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
10: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
11: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
8: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
12: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020.
8: Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
14: Ретроградный Меркурий кончился. Теперь снова все из-за тебя.
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
0: Русское радио. Радио. Радио. Все по
9: хорошо.
14: Вот оно какое!
6: Наше
14: утро!
3: У Антона, блин, между прочим, нашего 10 тысяч друзей ВКонтакте. Я посмотрел специально. Вот, Антон,
2: ну,
3: расскажи.
2: У него живот вообще никогда не болит.
3: Антон, расскажите, пожалуйста, вот каково это быть человеком, у которого 10 тысяч друзей? Это сложно жить?
1: 9999. Я пока шел, один отписался.
3: Подожди. Нет, я вижу здесь фейковая страничка Орландо Блума.
1: Нет, мы с ним общались сегодня ночью, нормально.
2: Просто у Орландо живот заболел.
3: Он тебя не звал в Голливуд случайно?
1: Звал, предлагал мне различные кастинги, но все почему-то на Мосфильме в Голливуде не доезжал.
3: И почему-то платный, за них надо было заплатить.
1: А ему отсылал деньги за платную фотосессию, он как-то обрабатывал мои фотографии.
3: Ну, в общем, спасибо.
1: Где мои фотографии, Орландо?
3: Спасибо за такое прекрасное интервью, встретимся после рекламы.
0: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Миноборнауки предложило протестировать цифровую платформу «Университет», и пилот могут запустить уже 1 сентября. Новая система позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Будут работать цифровые сервисы по получению справок от вузов, заселения в общежитие, а также получение рекомендаций доп. Образования и стажировок для студентов. Парламентарии предложили повысить допустимую скорость на качественных дорогах. Авторы инициативы пояснили, что скорость движения по трассам стоит увеличить в тех местах, где позволяет качество дорог. И, соответственно, в зонах плохого покрытия предел нужно снижать. Нужен дифференцированный подход, уверены законодатели. При определении скоростного режима нужно учитывать категорию и техническое состояние дороги, количество полос, наличие разделительных барьеров. 80% российских соискателей готовы пройти обучение или переобучение, чтобы получить новую работу. Ради дальнейшего карьерного роста 60% участников опроса даже согласны временно пойти на снижение дохода. Такой шаг они готовы рассматривать как инвестицию в новую профессию, опыт или более широкие возможности для своего развития. У меня на этом все. 9:02 в Москве. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Если вы в детстве тоже хотели, чтобы изобрели такое радио, которому можно отвечать, а которое не в одну сторону работает, то вы — это мы.
1: Да.
0: То, что мы тоже так же хотели
1: все
0: отвечать
1: изобрели.
0: Радиоприемнику, телевизору, что вот эта тетенька, которая читает новости, чтобы она могла реагировать на наши реплики.
1: Ну, я и с микроволновкой разговариваю. Я ненормальный, это нормально.
2: А кто не мечтал залезть в телевизор?
0: Так мы залезали, ну, предварительно кинескоп оттуда вытаскивали, и мы в эту коробку залезали.
1: Я оттуда вещал, ты что, я когда вот этот остов увидел от телевизора, как, что ты?
0: Конечно.
1: У меня каждый день был прямой эфир.
0: Это как, ну, погоди, капитан, капитан. Так, ну, ребят, давайте, кроме шуток, сейчас у нас серьезный будет разговор, который будут с вами вести Полина Жукова.
2: Здравствуйте.
0: Антон Юрьев.
1: Патентный поверенный на все ваши изобретения.
0: И Дима Морозов. Да, мы сегодня будем патентовать ваши изобретения. Пожалуйста, высказывайтесь, какие неразумные, странные изобретения вы выдумывали в детстве. Вот что вам хотелось, чтобы появилось на планете?
2: Вот пишите, пожалуйста, нам свои вот истории, которые вот есть у вас. Я уверена, 100% у каждого. А в наших мессенджерах, например, можете написать в Максе, там есть и посты, и в комментариях.
1: Да, группа ВКонтакте, там тоже пост красивый, мы там под ним можно написать.
0: Давайте.
1: И приложить, так сказать, чертеж.
0: Очень вот, ждем, если что, мы сгенерируем.
1: Да-да-да.
3: На русском радио.

0: Расскажите нам, пожалуйста, свою историю о том, какие необычные изобретения вы хотели бы в детстве, чтобы у вас появились. Мне вот хотелось очень изобрести такой точный микроскоп, который мог бы рассмотреть, что находится в глазу у кошки.
1: Это потому ты мечтал?
0: Да, потому что когда я глазами смотрел вот в глаз кошки, там такие, знаете, очень красивые узоры в ее глазу. Очень красиво. Там практически марсианские какие-то пейзажи.
1: Да.
0: Вот я хотел такой микроскоп, который прям вот прям проникнет, ну, с помощью техники, естественно, туда, вглубь, чтобы прям посмотреть то, что скрыто от нашего глаза.
2: Ну, там это же... очень похоже, когда в детстве продавали вот эти вот трубки с калейдоскопом.
0: Да.
2: Ты туда смотришь,
0: да,
2: и
0: да,
2: там
0: да,
2: было то же самое. Ну, кошки не от мира сего, это точно.
0: Это правда. Но там очень красиво. То есть у нее какой-то, как будто бы горы там какие-то скалистые. Безумно красиво. Ну, и еще хотелось бы технику, конечно, которой я бы помогал идентифицировать наличие блох.
2: А, все, запатентовано, да.
1: Клещи.
0: Да.
1: Да и вообще, в целом, если говорим про животных, хотелось бы что-то, чтобы придумали для перевода
0: языка.
2: Переводчик, конечно. У меня болит вот это вот.
0: Да.
2: Все,
0: да,
2: я
0: да,
2: хочу есть, я хочу
1: гулять. Я не
2: люблю
1: эту еду.
2: Обними меня.
0: Ну, мы тут следим с Паленькой за одним котиком, который на кнопочки нажимает.
1: Ну, есть такой.
0: Тебя раздражает попугай? Да, да, да, да.
2: Попугай расстраивается только.
0: Да, да.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
4: Реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только привыкнешь к хорошей жизни, а она еще лучше становится.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. Все будет хорошо.
6: Я разучился думать не о тебе.

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляют с утра «Русские перцы».
1: Какие изобретения вы придумывали в детстве, но, к сожалению, наверное, они все-таки не воплотились в жизнь.
2: А вот есть, кстати, человек, который сделал реально и воплотил.
1: Да.
2: Но мы не рекомендуем это, особенно тем людям, у которых, болит ухо там или что-то. Он разгибал скрепку, придавал такую форму, форма буквы... Ну, такая, буквы ЗЮ. На один конец он наматывал вату, как у ватной палочки, вставлял в ухо и крутил. Получился как пропеллер такой вот.
1: Зачем?
2: Сейчас он...
3: Скрепку?
2: Скрепку, да, наматывал туда палочку. У него получалась вот такая форма, изогнутая. И он крутил, как вот, когда машину заводишь вот этой железной
3: и
2: штукой.
3: И что, завелась?
2: Ну, видимо, да.
1: А для чего это было изобретение? Для того, как? Чтобы уши чистить?
3: Да. Поковыряться в ухе, что ли?
2: Поковыряться в ухе.
3: А да. Ватные палочки для кого изобретали?
1: Так ухо это, горлоноса
2: так
1: на
2: это
1: вас
2: видишь,
1: нет.
2: Ты крутишь вот это, как в колодце, вот эту железной штучки, и она у тебя прокручивается.
1: Вообще ватные палочки не для ушей.
3: Да.
2: Как это? А для
1: придуманные,
2: чего?
1: А для других историй.
3: Для других
1: вообще
3: историй.
1: Вообще нельзя ковыряться в ухе. Есть
2: нельзя.
1: Специальные растворы, которые растворяют ушную эту серную пробку.
2: Это в другой программе будет,
1: да.
2: не в нашем шоу.
1: Ирина нам написала, она живет в сельской местности. В детстве после похода в лес за ягодами всегда ей снился один и тот же сон. На утро она его очень хорошо помнила. Значит, она приходит в лес, подходит к автомату, вот как для газировки в советское время.
2: И набирает ягоды.
1: Нажимает кнопку. И набирает целое ведро тех ягод, которые собирал накануне. Удобно.
2: А там сидит внутри этого банка ягода-мата старичок-лесовичок.
3: Да, там наверху надпись «У медведя». Такая кафешка.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама. На русском.
5: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
11: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
12: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
15: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
16: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
17: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
18: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
19: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
20: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
21: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Хорошо, когда наши лежания совпадают с нашими возможностями. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

0: По будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: А вы сейчас знаете, все отпускники, все люди, которые где-то на водоемах хотят искупаться, они сейчас присоединятся к изобретению Насти, которая нам прислала вот что. Она говорит, я...

0: Вот если вот просто взять, ну, такой бытовой кипятильник большой, да, он на меня посмотрел, говорит, не пробуйте. И ушел, но у виска не покрутил.
1: Слушай, мне кажется, озолотится тот производитель бассейнов, кто будет в комплекте к ним продавать еще и теплую воду.
0: Вот это да, на самом деле. А, потому что есть еще и джакузики там всякие такие.
1: Как бы да, там вот, на электричестве разоришься. Вот Женя нам написала, она задумывалась о девайсе, который позволяет надевать маску на лицо, при этом петь в нее, кричать в нее или разговаривать, но тебя никто не будет слышать, только ты сам будешь слышать себя.
0: А, это очень удобно, когда ты общаешься с людьми, да? Одну секундочку, сейчас я масочку надену. Гады, потом снимаешь, говоришь, слушайте, знаете, я действительно рад вас видеть. Вот, как бы, да? Такой здоровая атмосфера в коллективе.
1: Кстати, вот если вы шутите хорошо, такая маска вам точно не пригодится.
0: Однозначно, потому что шутки, знаете ли, нужно выпускать из себя прям. Прям выпускать в мир. Вот. Обычно шутки расходятся по чатику. У нас тоже есть такой чатик. Ну, вот, самый удачный, и еще и по радиоволнам нужно взять и выпускать. Если у вас есть такая шутка, отправляйте, пожалуйста, ее на сайт rusradio.ru. На лучшие я, Антон Юрьев, озвучу в эфире. И их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом собственной шутки и моей наглой рыжемордой. Вот. Все подробности на нашем сайте. Давайте, дерзайте.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Так, ребята, ну ну-ка давайте, расскажите, какое изобретение вы в детстве мечтали, чтобы появилось? Вот, например, у Олечки, знаете, какая была мечта?
1: Какая?
0: Она хотела, чтобы в метро у людей появились браслеты у всех, которые сами бы считали время, проведенное сидя. И если вот ты пересидела уже какое-то время, допустим, пол поездки ты проехала, то браслет загорается красным, и ты должна место свое уступить следующему пассажиру.
2: Потрясающий браслет. А если еще вот, ну, когда ты бежишь по эскалатору, там, вверх или вниз, и сбиваешься, да, чтобы браслет этот немножко искрил, ну, дергал потоком.
0: Ну, тебя, в смысле, да, за, да. Ну, чтобы ты никого... Ладно, хорошо.
1: Катюша написала, она в детстве мечтала о приборе, который за несколько минут прополит огород.
2: Ага.
1: Полоть грядки ее бесило, раздражало.
0: Сейчас есть такие, продаются на маркетплейсах.
2: Зять называется.
1: Как? Зять?
2: Мотоблоки. Да, ну не за несколько минут, но часа за три. Вот.
1: А я не видел таких приборов.
2: Вот он я.
0: Ну ты еще молодая. У тебя зять появится лет через 20. Да нет, может 15. Сколько там?
2: 10.
0: 10? Нет, ну 15. Через 15 давай.
1: Нет, подожди. 15 это уже многовато, может быть.
0: Да?
1: Через
0: 10. Ну, давай, через 10.
1: Через 10 рановато. Надо найти золотую 12. Середину.
2: Через 11. 11 с половиной.
0: Катенька нам еще написала. У нее тут мечта была, знаете, какая? Классная, кстати. Мечтала изобрести зонт-палатку с обогревателями внутри. Вот даже папа умоляла помочь мне, чтобы стать всемирно известными. Ну, реально, вот сейчас, кстати, полезно.
2: Я видел зонт исчезающий в каком-то фильме.
1: Да.
2: То есть иди сюда, ты раз, и под зонтик, и тебя нет.
1: Еще плащ-невидимку туда.
2: Плащ-невидимка. О, я бы, конечно.
1: А волшебная палочка?
2: Если бы у меня был бы плащ-невидимка, да, я бы сразу две ипотеки погасил.
0: Как? Каким образом?
2: А не скажу!
0: А, ты пришел бы в... Понятно, понятно.
3: Русские перцы на русском радио. Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
2: Лента.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Вам скучно и одиноко? Кажется, что вы никому не нужны?
11: Попробуйте задержать выплату кредита. Рекламная служба Русского радио 579-7799.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Ну что, итог, значит, 25 патентов отправили сейчас.
2: Да, правда? Да.
1: А вот, значит...
2: Там надо год ждать.
1: Да, запатентовано русскими перцами, естественно, как бы, да, долечка наша будет капать, да, я так понимаю. Да. Будем как изобретатели Тетриса, понимаете, уже уйдем на покой, а деньги все будут капать.
3: Какие мы молодцы.
1: Да. Открыли практически некоторых людей просто как изобретателей. Вот. У нас в гостях инженер-конструктор, не побоюсь этого слова.
2: Конструкторское бюро русского радио.
1: Да. А сокращенно КБ.
2: Инженер, да.
1: Киркоров, Басков.
4: Но учитывая, что мы находимся в здании научно-исследовательского института,
1: не надо об этом говорить. Расскажи, пожалуйста, какие вот...
4: Да, привет, привет.
1: С того ни с сего, вот, Оленя, тебе хотелось бы раз, чтобы вот появилось прямо...
4: Ты знаешь, мне в детстве хотелось, чтобы можно было перемещаться. Вот раз, и ты уже там. Знаешь, когда ты, а мама приходит в гости, они сидят все за столом, а тебе уже хочется спать, ты так засыпаешь, и тебя вот будет, говорит, так, все, Дим, давай, все, идем домой, идем. А ты сонный такой. Да. Думаешь, вот сейчас бы так раз, и уже в своей постели.
3: Это знаешь, сейчас тоже очень актуально, скажи.
2: Я предлагаю, я даже придумал, как это должно выглядеть. Так как ты в гостях. Ну, в смысле, когда вы в гостях в детстве были, наверняка вы знаете вот этот эффект курта.
3: Да.
2: Когда все куртки сваливают в одну кучу.
1: А под ними ребенок спит.
2: А под ними ребенок спит. И вот когда на себя сваливают все эти куртки, ты в этот момент, хоп, телепортируешься куда-нибудь в другое место.
4: И никто не знает,
1: что это самое лучшее изобретение.
4: А ты в каком-нибудь детском мире с машинками там...
2: Класс, неплохо. Как раз вечером, никого нет.
1: Нет, ну подожди, не сейчас. Сейчас в детском мире с машинкой не надо. Нам вот так отзваниваются из разных мест. Ребят, извините, тут ваш Морозов учудил, как бы, да, и вот все по совету Оленина.
2: Я потому что никак не могу закрыть моего внутреннего ребенка.
1: Не надо закрывать его. Он боится темноты. Ты что?
3: Просто купи ему машинку.
1: Да.
2: Я уже купил недавно. Играется.
1: Молодец.
4: А ты вот так делаешь?
2: Да, всегда. Она у меня бесшумная, поэтому я имитирую сам.
3: Ладно, тогда я свою куколку принесу, а ты покатаешь на машинке.
1: Нет, ну сейчас не иносказательно просто, а покатаешь мою куколку на машинке.
4: 9:50 утра, о чем речь? Давайте прощаться.
3: А мы же бодры, веселые.
1: Да, Морозов, значит, ты продолжаешь на электромобиле делать, чтобы нормально было все. Куколку.
3: Куколка моя.
1: Принеси, да.
4: Приноси куколку.
1: Главного инженера оставляем здесь. Это Морозов, это Жуков, это Юрьев, это Русские перцы. Мы до завтра, Ленин тут, пока.
3: До завтра.

0: и перцы на русском радио. Реклама.
1: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
2: Дед Мороз, сейчас же лето!
1: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
3: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moregraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
7: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
8: Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Все будет хорошо.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили приостановить действие утиль сбора на автомобили до 30 года. По мнению авторов инициативы, мера поможет сдержать рост цен на машины и повысить их доступность для покупателей. Эксперты считают отмену сбора маловероятной. Такой шаг может создать риски для бюджета и отечественного автопрома. Точечная донастройка в данном вопросе выглядит реалистичнее. И к другим темам. Общественники предложили ввести налоговый вычет для бабушек и дедушек, активно участвующих в жизни внуков. Авторы инициативы пояснили, что старшие родственники тратят на воспитание своих внуков большие суммы, выделяют из пенсии средства на кружки и секции, оказывая существенную помощь родителям ребенка. Такая мера стала бы дополнительным и эффективным инструментом поддержки семей. Минздрав попросили разрешить провизорам и фармацевтам переучиваться на нутрициолога. В ведомство обратились Нацсовет по биологически активным добавкам и Ассоциация независимых аптек. Поводом стал приказ Минздрава, который вводит нутрициолога в перечень медицинских специальностей и закрепляет ее за медработниками. Он должен вступить в силу с 1 сентября. Компании, которые помогают сотрудникам совмещать работу и семейные обязанности, получат преимущество в борьбе за кадры, заявили в Минтруде. Корпоративный демографический стандарт предполагает меры, которые поддерживают в том числе женщин с детьми. Компании могут развивать гибкие форматы занятости, учитывать потребности родителей при организации рабочего процесса. Например, для возвращения женщин к работе после рождения ребенка. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости. На русском.

Я вместе с вами уже 26 лет, и многие из вас, между прочим, со мной тоже все эти 26 лет. Привет всем и каждому, спасибо нашим обожаемым русским перцам. Прекрасное начало это 23 июльского дня. Впереди прекрасный летний день, и пусть у вас все будет хорошо.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пс-пс, ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
5: Ищу красивую, умную, с квартирой и достойной зарплатой. О себе. Мамина радость, Антон.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио. Все будет хорошо.

моем телефоне неспроста. Не подобрать пароли твоему сердцу, что ли? Скажи спасибо городам, что не разделили нас. Зачем мне быть отдельно от тебя? Ведь я так не хочу сейчас. И может

Группа «Добром», «Дальше больше». Больше любимого на русском, больше ваших любимых артистов, больше ваших любимых песен. Ну, например, вот смотрите, ну что не имя, то прям загляденье. «Елка», «Руки вверх» будут впереди. Но прямо сейчас любимые и самые свежие от короля поп-музыки, от Филиппа Киркорова.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты. И золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум, без учета дополнительного оборудования и иных услуг, без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: На работу нужно ходить очень быстро, чтобы не передумать. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

10:29, точное московское время. Многие из вас уже на низком старте, чтобы отправиться в Москву на эти выходные, где при поддержке Русского радио ох напрыгаемся, ох напоемся, ох навеселимся. Юбилейный стадионный даже не концерт, даже не шоу, а целых два шоу пройдут в столице в эти выходные группы «Руки вверх». Сергей Жуков и «Руки вверх» в этом году отмечают свой юбилей 30 лет. Ребят, мы вас всех поздравляем. Мягкий.

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Зачем копаться в старых ошибках, когда впереди столько новых? А? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: и история. Каждая летняя неделя сводится к любой летней пятнице. А пятница уже завтра, потому что всю неделю мы думаем, так, на первую половину недели, как же здорово мы провели выходные, а вторую половину недели мы думаем, как же проведем эти выходные. Конечно же, вы проведете в компании Русского радио. Я надеюсь, что у вас и в машине, и на даче, и на море. Везде мы звучим. Но главное, чтобы мы вам создавали хорошее настроение, чтобы вы каждый раз улыбались и такие, ну все хорошо, даже в пробке нипочем. Ну и что, что 6 часов простояли, зато до места добрались. А мы умеем вас удивлять. До конца этого часа я, Дмитрий Оленин, поставлю еще несколько любимых песен, а новинка будет прямо сейчас.
1: Новая песня на русском.
2: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
3: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню. Привет, моя меланхолия. На русском.
1: Русское радио.

0: Реклама. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость NT4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
2: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да?
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госуслуги станут новым госмессенджером. Власти хотят добавить на портал семейные чаты, сообщества, группы и ленту новостей. Такую стратегию планируется реализовать до 2035 года, но основные изменения произойдут в течение ближайших нескольких лет. По мнению властей, расширение возможностей платформы позволит организациям взаимодействовать с самой широкой аудиторией страны. И к другим темам. В Думском комитете по информполитике предупредили о новой схеме мошенников. Злоумышленники начали обзванивать россиян под видом сотрудников почты, чтобы выманить данные через поддельные чат-боты в мессенджерах. Гражданам сообщают о заказном письме и просят перейти по ссылке. Любые просьбы перейти в сторонний чат-бот, продиктовать код из СМС или реквизиты карты должны сразу вызывать подозрения, заявили в Думе. В стране к началу нового эпидсезона подготовит достаточные запасы отечественных вакцин от гриппа, а вакцинация для граждан будет бесплатной, сообщили в Роспотребнадзоре. В первую очередь прививки планируют делать детям, пенсионерам, людям с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями, а также тем, кто по роду профессии имеет много контактов с другими людьми. Вместе с тем ведомство рекомендует сделать прививку уже в сентябре. Ответственность и надежность стали самыми дефицитными мягкими навыками среди российских соискателей и сотрудников. Недостаток этих качеств отмечают 34% работодателей, почти столько же компаний считают, что кандидатам не хватает критического мышления и способности решать проблемы. В число наиболее востребованных качеств также вошли эмоциональная стабильность и умение договариваться. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости. На русском.

Привет, как вы? Надеюсь, у вас все хорошо. Слушайте, я вот не могу сосредоточиться на том, что еще четверг, сегодня рабочий день, завтра еще пятница, рабочий день. Но у меня там и суббота тоже рабочий день, но это не важно. Я про вас. Вы тоже так сейчас вот думаете, что ну вот все, вот еще часик, и мы уже на выходных?

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
5: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

У вас сегодня свадьба намечается, но не обязательно вы жених и невеста, может, вы идете на свадьбу сегодня. И вот эта песня как нельзя, кстати, подойдет. Я даже представляю, как вот, знаете, уже гости на веселе вокруг невесты встали и все поют ей песни. Ой, какая ты, богиня красоты. Но даже и без свадьбы всем девчонкам, которые слушают русское радио, вам от меня личный привет, потому что каждая слушательница поистине богиня красоты. Привет вам!

Винтаж на русском радио. Ну и, конечно, у меня вопрос к вам. Вот кто из вас верит в гороскоп? Я такой, я верю. Я вам сейчас расскажу реальную историю. Она не про гороскоп, она про прогноз погоды. Но ситуация везде примерно одинаковая. Это было давно. Как говорится, еще в прошлом веке, в 90-е годы. Радио, не русское радио, другое. И местное радио, это в Курске, насколько я помню, было. Ведущие 1 января, после новогодней ночи ждут от метеоцентра прогноз погоды. Но он все не приходит и не приходит. Говорит, слушай, ну нам же как-то надо выдать себе прогноз в эфир. Ну давайте вот в окно руку высовываем. Он говорит, ну по ощущениям это минус, наверное, 8. Ветер есть? Ну да, ну какой? Ну пусть будет восточный. Ну давай напишем 6-8 метров в секунду. И выдает это в эфир. Ну и через час приходит прогноз слово в слово, как придумали ведущие на радио. Поэтому с гороскопами очень часто бывает то же самое. Кто-то это где-то просто придумал. Чаще даже сейчас это у нас искусственный интеллект придумывает. Ну и все. А потом вы на это опираетесь и верите, и думаете, что ой, сегодня у меня плохой день. Нет, всегда хороший день. Если бывает плохая минутка. 5-минутка, может, 10-минутка. Но дальше обязательно все будет хорошо. Главное, верьте в себя.

Знаешь ли ты, такой внегласный гимн болельщиков «Спартака», а Максим, кстати, об этом узнал одной из последних. Она даже не знала, что тысячи людей на стадионе одновременно поют эту песню. Случилось, кстати, это в 2014 году в Казани, потому что Максим уроженка Казани, и там, когда «Спартак» с «Рубином» играл, включили на стадионе эту песню, и болельщики тут же подхватили все это, и вот с того момента, если я не помню, 20-го, что ли, апреля это было, 14-го года, вот оттуда все и понеслось. И я желаю каждому из вас хотя бы раз в жизни оказаться на стадионе, где играет «Спартак», наш «Спартак-чемпион», и услышать, как болельщики поют эту песню. Это до мурашек, это до дрожи, это действительно народная песня. Спасибо тебе, Максим, но в данном случае еще в дуэте и с Димой Биланом. Впереди много любимого на русском, впереди у нас гости из будущего, Сергей Лазарев, а «Айова» прямо сейчас.

0: Реклама на русском.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: «Корона». Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSVX.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
7: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу, лучше не стоять. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Как мне однажды сказала одна очень известная певица на концерте «Гостей из будущего», когда Ева пела эту песню, говорит, вот, Дим, вот из-за комплимента делали подарки, то было бы все по-другому. Да, девчонки, согласны? Я тоже поддерживаю, я тоже согласен.
1: Новая песня на русском.
2: Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь временный ток, забей на любовь.
3: Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
1: Русское радио.
2: Ты не придешь.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
1: Испорчу вашу борозду. С уважением, старый конь.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, передает «Коммерсант». В новые санкционные меры вошли следующие предложения. Еще 32 российских банка внесут в черный список. Также санкции введут против криптовалютных компаний и платформ, на которых торгуют нефтью. А корректировка потолка цен на нефть будет заморожена на год. Санкции также введут против судов теневого флота. Минздрав предложил закрепить за собой полномочия по оценке особой значимости лекарств, претендующих на ускоренную экспертизу. Ведомство сможет рассматривать обращения производителей, изучать обоснование применения ускоренной процедуры и направлять материалы в экспертный комитет. Основанием для допуска к ускоренной экспертизе станет особая значимость препарата для здоровья населения. Большинство жителей столицы положительно оценивают влияние программы капитального ремонта. В частности, с ней связывают рост комфорта в домах, обновление инженерных коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания. 78% горожан отметили, что программа положительно сказывается на облике города. При этом среди жителей домов, где ремонт уже провели, этот показатель достигает 80%. И о погоде. Сегодня и завтра в столичном регионе ожидается от 22 до 24 градусов. На выходных плюс 26. При этом до конца недели ожидаются дожди. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в ночь с воскресенья на понедельник. И уже 27 июля в Москве и области похолодает до 15 градусов. Ранее в мегаполисе объявляли оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. У меня все в этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Я неделю назад был в Санкт-Петербурге и встретил в гостинице на ресепшн Наталью Власову. Она говорит: вот, Дим, будь моя песня в эфире. Передай всем слушателям привет. Наташ, вот, сдерживаю обещание, передаю всем привет от Натальи Власовой. Ну и давайте и в Петербург привет. Да и вообще во все города вещания русского радио привет. Да и только в города и страны, где нас только не слушают. Да везде нас слушают. Это очень приятно. Спасибо вам большое за правильный выбор. Как говорят артисты, у вас хороший вкус. 12:06 в столице. Всем привет. Меня зовут Дмитрий Оленин. Я уже для вас подготовил солнечную песню от Иракли. Группа «Фабрика» поднимет нам еще больше настроения. Мотрин, Дубцова, Ани Лорак, Джонни, Чай вдвоем. Все это впереди, но до этого появится в эфире «Бурито».

между прочим, эта песня, самая-самая первая песня «Бурито», которая зазвучала вообще в принципе где-то либо и на русском радио в том числе, хотя я уже знал к тому времени несколько новинок от него, тогда он еще был в составе группы «Бандерас» и ждал, когда закончится контракт, чтобы уже быть самостоятельным артистом, и вот его самая первая песня.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пс-пс, ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
3: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: Отдых – это когда устаешь в красивом новом месте.
5: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
6: Русское радио. Все будет хорошо.

Ирафи на русском радио, солнце внутри. Я надеюсь, это не про ОРВИ песня, когда у тебя 39,6 температура. Но нет, конечно же, солнечное настроение, а влюбленности вам. Ну и, конечно же, тем, кто сейчас находится на море, вам отдельный привет. Знаете, это первый раз приезжаешь на море, первый день сразу же купаться, второй день уже меньше, третий день меньше, через две недели думаешь, да не пойду я в море, а потом приезжаешь обратно домой и жалеешь, что мало купал.

0: «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО ПТ. Не оферта.
2: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения. Yeah.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Сколько народу решило бы проблему лишнего веса, если бы у компьютера были педали? Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.
3: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

определенных, да, там есть любящий, любимый человек, но сколько же у нас такой, знаете, любви в одни ворота. Вот ты любишь, а любит тебя или нет, ты даже не знаешь. Ну вот пример, допустим, ваша кошка, ведь вы же ее любите, ну или собак, ведь обожаете, души в ней не чаете. А в ответ что, вы же не знаете, кошка вообще может вас ненавидеть даже. Вот ты ее кормишь, все, она не подходи ко мне. Ну и, конечно же, сейчас летом любовь в огороде. Вот ты любишь, вот кабачки пошли сейчас, да, вот. А он тебя любит или нет? А взорвется банка или нет потом, когда ты закрутишь? Вот она тоже, знаете, односторонняя любовь. Я желаю вам только взаимности. Пусть у вас найдется ваша половинка. Знаете, многие даже находят ее и в 40, и в 50, и в 60, и даже в 70 лет. И думаю, как же мы раньше жили друг без друга. Так что я желаю вам найти свою любовь взаимную, настоящую.

0: Реклама на русском.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Камера, мотор, начали!
7: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
11: Елена Север.
12: Может погибнуть весь экипаж.
11: Андрей Мерзликин.
13: Боевая тревога.
11: Евгений Миронов.
14: Чтобы все 106 вернулись назад.
11: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
15: 12+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
17: Еще 2 блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799.

0: Новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет. Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

Вспомнят, вспомнят вас, если вы станете звездой лучшей шутки на русском радио. Ну, мы не выбираем самое лучшее или там не самое лучшее. У нас все шутки прекрасны, они разные, они на разный вкус, как говорится, и на разный возраст. Но, тем не менее, вы можете стать автором шутки на русском радио, которую озвучит Антон Юрьев. А вы, как автор, получите эксклюзивный подарок – футболку с текстом вашей шутки. Все подробности у нас на сайте rusradio.ru. Заходите, ждем.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКД».
2: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Не знаю, почему ненавидят ленивых людей. Мы же ничего не сделали.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы.
12: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
13: Ого, понимаете? Одна чайка.
12: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен, вот этот, ау, и пикируют туда.
14: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
15: Наоборот.
12: А, наоборот.
15: Затвердительное.
12: Закрепить. Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Госдума обязала банки мгновенно уведомлять россиян о взятых кредитах. Сообщения будут приходить через госуслуги. Мера должна снизить риск оформления займов мошенниками без ведома граждан. Кроме того, если для займа действует период охлаждения, клиенту дадут возможность отказаться от договора. Такой закон парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. И к другим темам. Уровень безработицы в стране находится на минимальных значениях, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил особую роль в этом процессе центров занятости. В текущем году завершается масштабная модернизация центров в 60 регионах страны. Теперь эти субъекты способны эффективно справляться с актуальными вызовами рынка труда, подчеркнул министр. Топливный кризис этого лета может изменить российский авторынок, сообщили в «Автостате». Так, с 29 июня по 19 июля продажи электромобилей и подключаемых гибридов выросли на 83%. А спрос на установку газового оборудования, по оценке Национальной газомоторной ассоциации, подскочил на 35% к уровню марта-апреля. Пока на одних заправках выстраивались очереди, на других не было топлива, владельцы электрокаров спокойно приезжали к свободным терминалам. В стране начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такой формат особенно удобен для удаленных сделок, когда участники находятся в разных регионах страны и не могут прийти на процедуру. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Дмитрий Оленин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости. Новости на русском.

0: Здесь с вами, на страже вашего хорошего настроения. Привет, привет всем, привет тем, кто на работе, привет тем, кто в отпуске. И отдельный привет всем дачникам. Сегодня у нас в стране отмечается День дачника. Поэтому, если вы удачный дачник, вот идите к своему начальнику и говорите: все, отпускай меня, мне нужно праздник свой отмечать. У меня там огурцы, помидоры, кабачки и трава, зелень и так далее. Так что всем дачникам огромнейший привет. Вы, конечно, мазохисты в хорошем смысле слова, потому что, ну, есть, конечно, дачи такие, знаете, для наслаждения, где только цветы и все. Но за цветами тоже ухаживать надо. Но если у вас огород, то работы вам, конечно же, не в проворот. Но ничего страшного, вы подслушиваете нашего Ивана Соловьева, он уже скоро появится в студии Русского радио, и он всегда знает, как применить во благо все ваши труды на дачах, все ваши силы, чтобы потом зимой, когда вам придут гости, вы достанете откуда-нибудь из кессона, из погреба, там, баночку, откройте и скажете себе: какой же я молодец, и рецепт удачный, и у меня все получилось. Так что пусть у вас всегда все будет хорошо.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Мода Джейку, Теннет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Четыре в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Ваше счастье, что я не ваше счастье.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
8: Русское радио.
9: Вот оно какое!
10: Наше утро!
11: Русские перцы.
12: Эксперимент провели в Канзанском университете.
13: В Канзанском?
12: В Канзанском.
6: Ну, это, ну, с Казанью рядом. Что ты пристал?
13: Подождите, Канзанский. Давайте.
6: Канзанский,
13: я хочу в Гугле найти этот адрес, где это проводили.
12: Ну, поищи.
6: Канзанская, дом 8. Все, нормально.
13: На Канзанском вокзале.
6: Это знаменитый канзанский ковбой, который...
12: С Канзанского вокзала уехать вот как раз в этот самый Канзанский университет.
8: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?

Ча-ча-ча! Так, кто тут устал быть парами? Кто хочет быть в одиночестве и выразить свои чувства и эмоции? Я к чему говорю, у меня подруга недавно говорит, слушай, вот хочу заняться танцами, но не могу придумать себе вот куда себя деть, потому что не хочется вот эти групповые занятия, не хочется пары, хочется вот выплеснуть свои эмоции самостоятельно. И вот, а другая моя подруга, она говорит, слушай, нашла себе такое занятие, одиночное танго. Танго-соло оно еще называется. Вот это уже аргентинское танго такое, вот, но при этом в одиночестве. Ой, эмоции выплескиваются просто на раз, два, три. Так что, если вы устали чуть-чуть быть парами, вот можете попробовать такой вид танца. Может, вам понравится. Я уверен, что вам точно понравятся ближайшие песни, которые прозвучат на русском радио. А это Мари Краймбри, это Владимир Пресняков, это Филатов и Кэрис, это чуть позже. И, конечно же, Дима Билан, наш любимый, прямо сейчас.

0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30.
1: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые» с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
3: «Корона». Имеются ограничения. Под

0: улица Кирова, 86. УГРН 102-540-00-29-68. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
7: 12+. Провели эту ночь вдвоем. Я и комар. Он всю ночь пел, а я оглушительно хлопал. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Да, сейчас, наверное, молодежь слушает и думает, что это за песня, как, при чем здесь Columbia Pictures и что там представляет, не представляет. Но мы-то с вами помним вот это. Columbia Pictures представляет, да? Эти все видеокассеты. А еще было бы где посмотреть. А еще же были, помните, еще и видеосалоны. И вот там-то это Columbia Pictures так представляет. Те, кто не понимает, о чем песня, Columbia Pictures — это киностудия американская, которая выпускала кучу фильмов, которые мы все помним, любим и знаем. И, конечно, мы в самом начале фильма так и говорили. Columbia Pictures представляет. Вспомнили, да? У многих сейчас типа, о, да! Детство, детство, детство наше. Вот пусть у вас будет много таких приятных воспоминаний, особенно от песен, которые звучат на русском.

0: твои шутки. Некислые шутки на русском радио.
1: С 1 июня по 31 августа.
0: Подробности на русрадио.ру.
1: 12+.
0: Реклама на русском.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Уверен 111 774 668 9840. 18+. Самокат.

0: 2016-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. Нобелюс.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
0: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама ООО ПТ. Не оферта.
4: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+. Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Существует легенда, что под утро стены для перфоратора мягче. Рекламная служба Русского радио 579-779.

Ой, нет, не хочется думать об осени, о том моменте, когда будут падать листья. Еще почти половина лет впереди, так что давайте о хорошем, о прекрасном и о праздничном. У нас скоро начнется стол заказов, будем передавать приветы и поздравления.

0: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля.

0: Мускатные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В жизни важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
3: Вот оно какое!
4: Наше утро!
5: Русские перцы.
1: Я тебе хочу сказать, вот сосульки случай. На территории Москвы по количеству там канцерогенов, красителей там.
6: Да, и как штырит потом.
1: А штырит вообще просто как бы, о, это же 95-й. Ух ты, о, ничего себе. Взял три сосульки, до полного, пожалуйста. Вот, только это, просто сосульки, они же, ну, большие, понимаете?
7: Подожди, нет, большие это сосули.
1: Сосули.
7: А, потому что сосулька это маленькая, уменьшительно
1: ласкательная. Сосули это животное или косули.
6: Косуля.
1: О, бежит косуля!
6: За сосулей.
1: Иди сюда, я тебя за сосулю. Иди ко мне.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушает страна?
8: Как устроен этот мир, что имеет мне хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. МВД предлагает расширить механизмы внесудебной блокировки сайтов в рамках нового пакета «Антифрод 3.0». Как пишет «Известия», под ограничение доступа могут попасть интернет-ресурсы, незаконно торгующие активированными сим-картами, аккаунтами и данными для входа в платежные сервисы. Среди других предложений проекта – обязательное указание персональных данных отправителя в СМС-рассылках. И к другим темам. В стране стартовал набор волонтеров на выборы в Госдуму. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Стать волонтерами на предстоящих выборах могут россияне старше 18 лет, но не входящие в состав избирательной комиссии. Также они не должны быть кандидатами, их доверенными лицами или наблюдателями. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Уровень бедности в стране сегодня составляет 6,7%. Достижение такого показателя стало возможным благодаря внедрению в стране единого пособия, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Сумма финансирования этой меры поддержки значительна. Уточняется, что по итогам прошлого года численность граждан с доходами ниже установленной границы бедности достигла минимального значения за всю историю наблюдений. В июне россияне стали значительно чаще изучать корейский язык для профессиональных целей. Спрос на курсы и частные занятия вырос почти в 4 раза по сравнению с маем. Корейский показывает наиболее высокую динамику среди иностранных языков. Интерес к его изучению перед поездками также увеличился на 47%. В сегменте обучения для путешествий спрос на турецкий язык вырос почти на 40%, на итальянский – на 30%. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И понеслась, как говорится. Здравствуйте всем. Меня зовут Дмитрий Оленин, готов передавать ваши приветы, ваши поздравления. А те, кто сегодня 23 июля что-то отмечают, давайте вас в первую очередь поздравим. Да и вообще просто передадим привет коллегам, родным, близким, где бы они ни находились. Присылайте ваши сообщения на наши мессенджеры. Они все привязаны к одному номеру телефона 916-003-105-7. Также успею заглянуть в наше сообщество ВКонтакте. Ну и, конечно, кому-то из вас подарить подарок. Все это впереди. Отправляйте нам сообщения. И, кстати, напоминаю, не забудьте подписаться.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Вот они, ваши сообщения, прилетевшие к нам только что на русское радио. Из Зоринска сообщение. Вижу здесь с днем рождения 8-летнего Недельского Илью Александровича. Поздравляет вся семья. Любим очень, желаем всего самого хорошего, удачи тебе, конечно же, интересных эмоций, улыбок, приятных воспоминаний в твоем будущем, крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Вся семья очень любит тебя. Привет, Русское радио. Передайте, пожалуйста, любимому человеку Широ Денису от Алены из Макеевки. Привет отправляется для Веры Равильевны, которая в данный момент слушает Русское радио. Скучаю очень, люблю сильно, обнимаю крепко, целую много раз с любовью, Ширзо Николаевич. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, мой привет огромной любимой сестре и ее семье Побойко Наталье в Михайловск. А моему мужу тоже привет Баракину Олегу и любимой доченьке Валерии, а также Киян Тамаре. Всем шлю огромнейший привет. Любимому человеку Евгению, он сейчас служит на СВО, защищает родину. Привет от Алены Кубич. Очень тебя любим и ждем домой. Русское радио. У моего учителя был день рождения вчера. Так что поздравляю уже с наступившим Новым годом. Пусть все будет хорошо. И еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, поздравления с годовщиной свадьбы для Ирины и Вячеслава Василенко из Белгорода. 21 год вместе уже. Обнимаем, поздравляем с вашей настоящей крепкой семьей. И желаем вам, чтобы ваши чувства никогда не угасали, чтобы между вами всегда царила любовь, согласие, доверие и терпение. Будьте счастливы, наслаждайтесь жизнью, и пусть все задуманное быстро осуществляется. Все Василенко поздравляют.
2: Реклама.
3: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
4: Дед Мороз, сейчас же лето!
3: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей.
2: Хо-хо-хо. Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым!
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
8: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Аня передает привет своему лучшему другу Олежке. Он у меня самый-самый лучший. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет швейному цеху Орован. Всем девчонкам. Я сейчас на больничном, но очень хотелось бы всех увидеть, пишет Наталья. Наташ, выздоравливайте. Привет Оксане Николаевне и Илине из Голубева. Оксаночка, машина работает без выходных. Передайте ей сил и терпения. Также любимому мужу Олежке поздравления с днем рождения от жены Елены. Люблю тебя уже, между прочим, 21 год. Поздравляю тебя. Русское радио, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, моей семье, бабуйка Наталье в Михайловск, огромнейший привет. Приветствую и передаю пожелания моей любимой Женечке хорошего отдыха. Она уже завтра дорабатывает последний день и уезжает в отпуск, легкого ей путешествия. И еще давайте вот привет только что к нам прилетевший. Передайте, пожалуйста, моей супруге Кристине поздравления. У нас сегодня 10 лет совместной жизни, пишет Алексей. Люблю тебя так же, как первый день нашего знакомства.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Кристина пишет нам на русское радио. Передаю привет своей семье, мужу Сергею, сыну Максиму. Люблю вас очень. Всем желаю хорошего настроения и прекрасного дня. Танюшке Крицыной привет с Рудничной больницы Макеевки. Танечка, люблю тебя. Здравствуйте, русское радио. Семья Свиридовых поздравляет с днем рождения Голощапова Павла и подгорного дяди Виталика из станицы Сергеевской. Желаем, чтобы каждый день приносил радость, мечты превращались в реальность. Поздравляем вас с днем рождения, пусть все у вас будет хорошо. Также привет отправляется и поздравление с днем рождения для Аленки Фроловой. Мы, кстати, пишет Эллочка, дружим с ней уже 35 лет. Она, конечно, вся в работе, без праздничного настроения, но пусть отвлечется. А мы начнем поздравлять. Ой, Аленка, держитесь, сейчас начнется. Так, в Мариуполь в магазин «Деликатес» на Кирова девочкам-поварам. Привет от Евгении. Девчонки, еще чуть-чуть. И домой. Так, из Уфы привет. Сегодня поздравляю своего любимого мужа Владислава с годовщиной. Никаха, 21 год вместе. Люблю и очень горжусь тем, что ты рядом. Спасибо, твоя жена Ралина. Передаю привет Жене Калинкину. Хватит работать уже. Давай кофе попьем. Это от Шарика. Такое приглашение. Так, сегодня еще у мамы Раисы Андреевны день рождения. Желаю всего самого лучшего. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Твоя дочка Изаура. И привет всем юрьянцам из Кировской области от Светика Ахметовой и Данилы и Эвелины. Всем хороших выходных.

У кого-то сейчас наступит белая полоса, потому что мы осчастливим кого-то из наших слушателей. Ведь у нас есть подарок для вас. Два приглашения на шикарное шоу Димы Билана. Летнее стадионное шоу пройдет в Москве в пятницу 31 июля. Дозванивайтесь. Подарю вам 8495-995-105,7. Жду.

0: Дмитрий, моему любимому молодому человеку, и сказать ему, как из песни Димы Билана, «Я просто люблю тебя».
1: Ой, все, так вы ему скажете, как зовут вашего молодого человека?
0: Сергей.
1: Сергей, ну, Серег, ты попал. Сейчас да. тебе скажут, что вот я тебе билеты на Билана, а ты меня там по ресторанам, по магазинам и так далее.
0: Да.
1: Смотрите, ну концерт будет в пятницу. Да, тут да, из Рязани до Москвы, ну что тут, два часа езды.
0: Чуть-чуть,
1: да, рукой подать. И все, и вы остаетесь на все выходные здесь. Летние да, выходные в летней Москве. Класс, все. Вот я увижу влюбленную пару в центре столицы. Точно пойму, что это вы. Наташ, я вам с Сергеем от Русского радио делаю такой классный подарок. Два приглашения на концерт Димы Билана в Москве, который пройдет на стадионе. Это будет большое, шикарное супершоу. И проведите 31 июля незабываемое со своим любимым парнем Сергеем здесь, в столице. Мы вас ждем. Приезжайте.
2: Время подарков на Русском радио.
3: Если хочешь танцевать,

0: подарков на Русском радио.
1: К нам на Русское радио из Рязани дозвонилась Наталья, которая очень скоро расстанется с Рязанью для поездки в Москву. Наташа, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем с ваших приветов. Кому вы передадите их?
2: Я хочу передать привет всем моим родным и близким, всей нашей огромной стране.

0: когда замедляется время у Ивана Соловьева. Вань, привет.
1: Привет.
0: Да. Это знаешь, когда у тебя пирог в духовке, да. И ты смотришь на него и думаешь, вот сейчас, как только он зарумянится, буду снимать, в этот момент занимаю. Да. Время замедляется.
1: Да, да, это
0: есть
1: правда.
0: Есть такое?
1: Конечно. А еще все время, знаешь, хочешь, ну когда, и волнуешься, а вдруг не пропекся, а вдруг пересох, или что-то такое. И смотришь на часы, вот. В любом рецепте пишут время приготовления. Да. Никогда не совпадает. Но никогда не верьте этому времени.
0: Ну да. А сколько на подготовку еще
1: конечно,
0: уходит?
1: Конечно. Все зависит вообще от своей духовки. В моей духовке все пропекается идеально, но долго. Рассказываю слушателям, подписчикам, они: ты что, за 1 час 200 градусов все сгорит? Ну ведь не сгорело же.
0: Не сгорело же. Слушай, вообще, вот мы сегодня в утреннем шоу обсуждали такие детские мечты, у кого какие были, что какая техника появилась. Мне кажется, в духовке должны быть такие, знаешь, как 2 щупальца, такие роботы.
1: Которые сами все проверяют, готовность.
0: Нет, внутри они тебе, ты манипулятор, что такое робот-манипулятор. То есть ты надрезал, не открывая духовку, посмотрел. Да, ага, нет, не пробился.
1: Хороший гаджет, неплохой, да.
0: Да, ну чтобы и жар не выходил, и самому туда.
1: Интересная история, да.
0: Так что где у нас там кулибины наши? Давайте сделайте, посылайте Ивану Соловьеву такую духовку. Так, ну что, традиционный вопрос у меня к тебе. 16:30, сегодня вся страна узнает очередной рецепт от тебя. Что это будет?
1: Да, сегодня у нас день дачника. Ну, я еще поздравлю всех дачников, всех своих, так сказать. А будет дачный рецепт. Да, будет блюдо, приготовленное на костре в Казани. Очень вкусно. Не буду раскрывать всех подробностей.
0: А есть у тебя рецепт такой вот, когда к тебе напрашиваются друзья, ага. А ты хочешь провести выходные на даче один?
1: Ну, во-первых, я редко... Нет, на самом деле, ты знаешь, с возрастом. С возрастом хочется все-таки побыть одному иногда. А я всегда накормлю всех. У меня всегда есть из чего приготовить шедевр.
0: Нет, ты знаешь что? Надо говорить так. Вы приезжаете, ну, вы смотрите, вы должны дрова мне напилить, тут по дому помочь. И когда ты выкатишь список дел, скажешь: ой, ты знаешь, мы так заняты, ребенок заболел, ты знаешь, что-то...
1: Это все правильно, но дело в том, что у меня все на даче сделано своими руками давным-давно.
0: Тихо, ты сейчас напрыгнешь. Друзья, оставайтесь вместе с Иваном Соловьевым. Я Дмитрий Оленин, прощаюсь до завтра. Ну и всех дачников с днем дачника. И удачи вам. Пока.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пс-пс, ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
5: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный, экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
4: Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
6: Когда я успел набрать лишние 10 лет?
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
7: Русское радио.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Жители Крыма получат компенсации за поврежденные из-за атак ВСУ автомобиля. Единовременная выплата введена указом главы республики Сергея Максенова. В зависимости от размера причиненного ущерба, компенсация составляет до 500 тысяч рублей. Уточняется, что выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа уведомил американского коллегу о недоступности дальнейшей поставки Киеву вооружений и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Также разговор коснулся и совместных проектов двух держав. Так Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. Кроме того, они высказались за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. В Госдуму внесли законопроект об ограничении выдачи микрозаймов по ночам. Согласно документу, мера поможет защитить граждан от импульсивных финансовых решений и снизит риск мошенничества при оформлении микрозаймов через дистанционные сервисы в ночное время. Сейчас в законе не содержится ограничений, связанных со временем заключения договоров микрозаймов. Минцифры рекомендуют пользователям установить отечественные сертификаты безопасности для сохранения защищенного доступа к российским интернет-ресурсам. Это связано с возможными перебоями в работе сайтов из-за отзыва зарубежных сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Уточняется, что в стране с 2022 года действуют собственные сертификаты безопасности Минцифры. Их установка, по заверению ведомства, безопасна и не влияет на работу операционной системы. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

Раз пять, наверное, поймал себя на той мысли, вот бы сейчас в речку-то прохладную. Да как с головой сигануть с разбега, как у бабушки в деревне в детстве, помните? Босиком бежишь по траве к этой речке, ныряешь, прохлада, свежо, а потом ягоды, фрукты, ой, молоко вечером парное, бабушкины булочки, пирожки, пироги. В общем, ребята, лето — это детство, конечно же. И никогда, знаете, вот будучи уже взрослым человеком, не стесняйтесь почувствовать себя вновь ребенком. Здравствуйте, добрый день, Иван Соловьев, это я. Всем желаю хорошего настроения, супер настроения. Вспоминайте, что завтра пятница. От этого должно быть еще веселее, еще комфортнее прямо сейчас. Если жарко, ну не знаю, сделайте кондиционер попрохладнее. Распахните окно, выпейте стакан прохладной воды или зеленый чай. Ну или сделайте погромче русское радио. Мы тоже своего рода немного охлаждаем пыл. Поехали.

0: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
3: Русское радио. Все будет хорошо.

этот волнительный момент, когда ты встаешь на колено, достаешь кольцо, делаешь ей предложение и ждешь, когда она скажет «да». Ну, конечно, были случаи, когда говорили «нет», но в основном, конечно же, это «да». Ведь кто-то запланировал наверняка, может быть, даже уже на вечер сегодня или на завтрашний вечер сделать предложение. В общем, парни, я вам желаю удачи, будьте в себе уверены. Ну, а вы, девчонки, если чувствуете, что вот-вот скоро настанет этот момент, ну, конечно же, скажите «да». Да будет, друзья, взаимная любовь всегда и везде. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Говорим «да» лучшей музыке, Дмитрий Маликов, а студии гости из будущего «Таков музыкальный план». Хорошего настроения и скорейшего завершения рабочего дня. Ну его.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! А вот у Оксаны, например, самый лучший атрибут деревни, любимый, это дикий мед, разнообразие цветов. У них обязательно с утра была вот такая вот развлекуха. Они брали тормозок и шли на гору Высокое через речку, чтобы увидеть оттуда Саур-могилу.
2: Ух ты!
3: Круто.
0: Интересно.
2: Да. Не,
3: ну, дикий мед, это, конечно, вот тоже вкусно.
0: Да.
3: Но тут проблемы могут быть с дикими пчелами.
0: Это правда. А вы знаете, что такое тормозок?
2: Ну, это как термос.

0: русском радио. Реклама на русском.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Неверта.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Специальное предложение от курортных врачей «Рентген с обезьянкой». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

ночи уже давным-давно на убыль пошли. Заметили, да? В 11 было светло еще вот недавно, а сейчас всего 10 вечера и уже как-то темновато. Глазом моргнуть не успеем, как в торговых центрах появятся школьные базары. Ой, все, это первый признак, что осень не за горами. Ладно, не будем о грустном, не будем о холодном. Давайте, все-таки лето в самом разгаре. Настроение шикарное, горячее и у вас, и у меня. Это чувствуется. Ну и, конечно же, горячие песни Стас Пьеха, Мари Краймлери и Feist of Family буквально через пару мгновений здесь, на Русском радио. Меня зовут Иван Соловьев. Желаю всем хорошего настроения. И, конечно, хорошего дня. Будьте с нами.

и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: кислые шутки
1: на русском радио.
2: С 1 июня по 31 августа.
1: Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
1: Реклама на русском.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Пропал интернет? Не беда. Яндекс Алисы AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Камера, мотор, начали!
2: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты. 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте

Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
2: Елена Север.
3: Может погибнуть весь экипаж.
2: Андрей Мерзликин.
4: Боевая тревога.
2: Евгений Миронов.
5: Чтобы все 106 вернулись назад.
2: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: Если перед вами открываются все двери, значит, вы в супермаркете! Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: Не люблю хвастаться и не буду это делать, но скажу лишь, где буду я уже в понедельник. В отпуске! Есть у нас такая традиция у вечернего шоу на Русском радио. Вот когда мы уходим в отпуск, финальный эфир перед этим, я готовлю много оливье, и вот этим самым оливье мы отмечаем наш, ну, скажем так, финальный эфир перед отпуском. Ну, что вы думаете? Да, вот здесь вот на Русском радио сейчас на кухне, в холодильнике стоит целый таз. Не побоюсь этого слова, целый таз оливье. Вкусного оливье с маринованным огурчиком, с консервированным горошком, да колбаска там докторская, а? Разыгрался аппетит? Вот так вот, ребята, да, да, мне кажется, в каждом рабочем коллективе есть какие-то такие вот интересные традиции. У нас вот такая, уходите в отпуск, объедаясь оливье, независимо от времени года. Вы слушаете Русское радио, меня зовут Иван Соловьев, желаю всем хорошего настроения до конца этого часа и еще много, много лучшей любимой музыки.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, с вами Алиса Морозова, и вы слушаете мою новую песню «Тысячу раз» на русском.

0: Радио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Минус ремонта своими руками в том, что недостатки-то я вижу. А вот претензии предъявлять некому.
0: Телефон рекламной службы русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.

0: радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Начну с ЧП. Учебно-боевой самолет потерпел крушение во время взлета в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. Жизни летчика ничто не угрожает, он успел катапультироваться. А само же воздушное судно упало в безлюдной местности. На земле разрушений не произошло. В ведомстве добавили, что полет проходил без боекомплекта, а причиной крушения могла стать техническая неисправность. Инфляция в регионах пошла вверх после подорожания топлива. Например, в Туве к июню оно выросло в цене на 65% за год. В Севастополе на 80%, а в Москве и Петербурге примерно на 12-13%, следует из данных Росстата. На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Туве превысил 12%. Это максимальный показатель в стране. Самая низкая инфляция зафиксирована в Ингушетии – 3,8%. Российские бренды одежды, обуви и аксессуаров стали переходить к нетипично глубоким распродажам. В первом полугодии около 10 крупных игроков объявили скидки до 90%, узнали «Известия». Они пытаются таким образом высвободить оборотные средства на фоне слабого спроса, роста издержек и ухудшения финансовых показателей. В то же время эксперты предупреждают, что в долгосрочной перспективе такие меры лишь ухудшат финансовое положение компаний и не решат проблем с низким спросом. В аэропорту Шереметьево заработали новые камеры. Они фиксируют массу новых нарушений водителями. Систему автоматической фиксации запустили на привокзальных площадях в зонах вылет и прилет терминалов Б, С и Д. Камеры в режиме реального времени устанавливают такие нарушения, как проезд без оплаты сразу за впереди идущим автомобилем, сбитие стрелы шлагбаума и третий въезд в течение 2 часов. Вернусь буквально через час, а далее в эфире любимые песни и Иван Соловьев. Оставайтесь.
0: Новости. Новости на русском. Радио Иван Соловьев.
2: С праздником! С днем дачника! Вот такой сегодня отмечаем мы в нашей стране день. Ой, ребят, вот кто бы мог подумать, когда в детстве, ну, когда там в классе 8-9, тебя родители заставляют вечером поливать весь огород, ты со слезами на глазах, вместо того, чтобы уже бежать с пацанами, девчонками где-то гулять, играть, ходишь, ползаешь по этому огороду, поливаешь и приговариваешь, никогда в жизни ни за что я этим заниматься не буду. А потом тебе наступает, ну, чуть больше 40, и все, тебя тянет к земле, ты покупаешь дачу, ты становишься заядлым дачником и с таким вот умилением сидишь и наблюдаешь, как из маленькой семечки вырастает что-то эдакое, созерцаешь, и такое умиротворение на душе. Ну, дачники меня сейчас поймут. С праздником, ребята, пусть будет мощнейший урожай в этом сезоне. Ну и, конечно же, все лучше растет, если звучит русское радио на вашем дачном участке. Скоро Ани Лорак, Ёлка и Зиверт прямо сейчас здесь на русском. Иван Соловьев, это я. Всем привет!

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
3: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007.
4: Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Теннет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто», Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость «Теннета 4» в комплектации «Лайн» 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
8: Смеяться над собой надо так, чтоб другим не повадно было.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
10: Русское радио. Радио. Все будет хорошо. Что слушает страна? Позвони мне.

Русское радио зажигает звезд юмора. А звезды юмора — это вы, наши слушатели. Давайте, ребята, творите, дерзайте, заставьте всю нашу огромную страну улыбнуться вместе с вами. Придумайте, именно придумайте шутки и присылайте их на сайт русрадио.ру. А лучшие в эфире озвучит Антон Юрьев, а авторы лучших шуток получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Это очень круто. Все подробности на нашем сайте русрадио.ру. А что касается подробностей нашей музыкальной программы, Ирина Дубцова, Филипп Киркоров и Нюша прямо сейчас.

0: Каждую пятницу за час до полуночи.
1: Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего.
0: Завтра в гостях Марсель. В 23.00.
2: Слушайте «Русский старт» на русском.
0: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30.
3: И в воскресенье в 11.30 и 19.30.
0: «Крылатые с Довлатовой» на русском радио.
2: Что слушает страна?
0: Русское радио. Только любимое.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Я люблю удаленную работу. И чем удаленнее от работы, тем лучше. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Кухня. Вкусно. На русском.
1: Предлагаю отметить День дачника дачным блюдом. А назовем мы его романтично. Жаркое дачное. Берем казан, наливаем масло и хорошенько раскаливаем. Вводим крупные куски говядины. Можете взять курицу или свининку. Ну, говядину вот как-то по мне. И очень хорошо прижариваем. Тем самым запечатываем весь сок внутри куска мяса. Не забудьте посолить в процессе и добавить любимые специи. Далее добавляем крупно нарезанные морковь и репчатый лук, чеснок целыми зубчиками, прижариваем овощи, наливаем воды, чтобы слегка покрыло мясо, снижаем силу огня и томим под закрытой крышкой минут 30. После вводим картофель очищенный цельный, не резанный, а прям вот, ну, такого среднего размера клубня. Также добавляем сладкий перец болгарский четвертинками, наливаем еще немного воды, чтобы покрывало все блюдо, и тушим до готовности картофеля. Подаем. Ай, забыл. Возьмите кочерыжку, которая горит, и притушите в этом всем. Добавьте такого, знаете, копченого немного аромата. Все, подаем с бульоном и зеленью. Вот, ребят, очень простое в приготовлении блюдо, да, а всегда выигрышный вариант, когда на даче у вас гости. За рецептом заходите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, наберите в поиске Иван Соловьев, вот мой канал, вот он, рецепт ждет вас. Сохраняйте себе. Ну и, конечно, не забудьте подписаться. Вам со мной вкусно, а мне с вами интересно. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами.
2: Дембельский альбом
0: на русском. На русском радио. Реклама на русском.
3: Ssangyong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ssangyong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке Москино. Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
7: Пропал интернет? Не беда. Яндекс с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Введите запрос

0: и получите быстрый ответ. В приложении Яндекс с Алисой AI. 0+.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
4: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
5: Елена Север.
6: Может погибнуть весь экипаж.
5: Андрей Мерзликин.
7: Боевая тревога.
5: Евгений Миронов.
8: Чтобы все 106 вернулись назад.
5: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
9: 12+.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
11: Пока ваши телефоны, машина круче, чем у ваших детей, вы... Пока ваши телефоны, машина...
9: «Золотой граммофон».
10: Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
9: 12+.
11: Пока ваши телефоны, машина круче, чем у ваших детей, вы еще не состарились. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.

Летим, летим навстречу нашим приветам, поздравлениям и пожеланиям. Стол заказов, наш любимый. В 17.00 мы с вами начнем, ребята. Вы будете писать, да много писать, а я буду читать, много читать. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал, если вы еще не подписаны. Ай-яй-яй-ой-ой-ой, Русское радио, так мы там называемся. Мы сейчас опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях жду ваши приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов в 17.00 сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем наступающего вечера.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против России. Он станет самым крупным за 4 года. Всего в списке будет 218 позиций. Как заявляется, в черный список внесут в том числе криптовалютных операторов, более 40 судов теневого флота и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Беларуси. Помимо этого, под санкции подпадут около 50 предприятий российского ОПК, в том числе производящие беспилотники. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что санкции ведут против 32 российских банков, а потолок цен на нефть будет заморожен на год. Центробанк и Минстрой дорабатывают законопроект о рассрочках от застройщика. Главная идея в том, что цена квартиры при оплате сразу и в рассрочку должна быть одинаковой. Наценки за рассрочку и скидки за 100% оплату запретят. Срок рассрочки ограничат 3 годами, а ответственность дольщика за просрочку составит не более 20% годовых от суммы долга. Об этом пишет сайт aif.ru. Кроме этого, сведения о рассрочке будут передаваться в бюро кредитных историй. Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО. Депутаты проголосовали за пакет инициатив во втором и третьем чтениях. Воспользоваться мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели мужа. Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз бесплодия, а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, машины смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Вернусь буквально через час, а далее в эфире 100 заказов. Иван Соловьев уже ждет ваш привет и поздравления.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Самое любимое время, самое счастливое время, самое доброе, ласковое и нежное время – это стол заказов на русском радио. Потому что от ваших приветов, ребята, от ваших сообщений, ну просто физически какое-то тепло ощущаешь. Вы молодцы. Заходите в наш канал в мессенджере Макс, называемся мы «Русское радио». Уже опубликован пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях поздравляйте, приветы передавайте, желайте, в любви признавайтесь, делайте предложение. Ой, можно все. Поехали. Привет Саше Катаевой и Жене Плотникову от Юлии. Привет мужу Андрею, я его люблю больше жизни. А также привет трем сыновьям. Бадма, Джаник и Лиджик. Мама скоро приедет, сообщает мама. Привет большой Тимуру Захидовичу Сосновскому. В Оренбург улетает. Очень нужна твоя помощь, я тебя очень жду. Елена. Огромный привет мужу Валере от Олеси. С днем дачника тебя, котик. Твой котик. Ой, семья котиков, молодцы. Поздравляю весь Донбасс с теплым летом. Это Сергей поздравил. Привет, Аня. Ты красавица, мама. Люда из Омска передала привет. Поздравляю сына Арсения Рыжих с наступающим днем рождения. Татьяна поздравила. Дорогое, любимое русское радио, привет передаю Насте от всего дружного чата. Пусть этот вечер подарит тебе отличное настроение и только приятные моменты. Спасибо тебе за твою искренность и атмосферу. Вот так, ребятки, пройдет ближайший час здесь на русском.
0: Стол заказов на русском радио.

0: заказов на Русском радио.
1: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: Реклама.
2: Хо-хо-хо! Ух, жара! Борода плавится, валенки просятся в отпуск, а подарки я все равно принес.
3: Дед Мороз, сейчас же лето!
2: Вот именно, в ГК «Дом» уже новогодние подарки. Кладовая, паркинг и целых 2 миллиона рублей. Хо-хо-хо.
1: Новый год летом. Время выбирать квартиру у моря. Подробнее на moreкраймея.ру. Предложение действует с 1 июля по 30 сентября 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
5: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» — секрет вашей кухни. «Олис» — всегда кстати к вашему столу.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: У моей жены отвратительная память. Она все помнит.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
6: А я все помню, помню, как тебя любил.
5: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое. Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
7: Большой привет моей доченьке Любаше, передает Наталья. Собираем смородину, танцуем под Русское радио. Давай, Бубочка, в темпе вальса Чувашия, город Новочебоксарск. Ой, слушайте, а что будете из черной смородины делать? Обожаю черную смородину. Вот, знаете, с сахаром перетереть ее, а потом на кусок хлеба сметанки, желательно домашней, и вот эту вот перетертую смородину. Ой, как вкусно. Всем привет, всем хорошего настроения желает Раиса. А привет отдельно передаю девочкам фирмы Каролина Опт. Я вас очень люблю и скучаю. Раиса из Уфы. Привет сестричкам Есении, Варе. И привет дяде Арсению. Я вас очень люблю. Ваша Соня. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Из города Архангельска большой привет. У нас сегодня за окном местами солнечно. Мы с семьей радуем себя вкуснейшим блюдом, фаршированными кабачками с начинкой. Ага, всем приятного аппетита, кто сейчас ужинает. Пожелал Игорь из города Архангельска. Привет моей мамочке Татьяне Фридибертовне Целищевой. От сына большой привет. Роза поздравляет всех с днем дачи. Нет, сегодня не день дачи, сегодня день дачника. Вот, так что всех дачников с днем дачника. Привет луганчане. Алла пишет, я в Белеке. Мне тут так здорово. Обожаю свою сестру. Привет, ей сестру зовут Ольга. Она подарила мне и детям поездку. Все оплатил. Какая у вас замечательная сестра.
5: На Русском радио «Стол заказов».

0: Все, а вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТБ. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Камера, мотор, начали!
6: Невероятное путешествие по ту сторону экрана в кинопарке «Москино». Старинная Москва, Дикий Запад, Дальний Восток. А также фестивали и праздники. Билеты для вас и ваших детей на кинопарк.москино.ру. Куда приводят мечты? 0+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Когда во время знакомства люди говорят мне «приятно познакомиться», я всегда отвечаю «не спешите с выводами». Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Забираю, забираю вас всех, слушателей Русского радио. Дальше. Стол заказов в разгаре. Привет Сергею Константиновичу. Хорошей ему дороги, ждем дома от Оксаны. Привет Русское радио. Привет маленькой доченьке Дашеньке. Семье Евстигнеевых большой привет. Екатерине, Варваре, Ярику и Мирославу. Давайте-ка собирайтесь, гулять пойдем. Инна призывает. Привет Пете Вертилецких от его друзей из Старобельска. Поздравляем с днем рождения ребенка. Вот как. Поздравляем сына Арсения с наступающим днем рождения. Здоровья ему, успехов, учебе и всегда хорошего настроения. Поздравляем с профессиональным праздником всех сотрудников специального учета. Желаем всем успехов, здоровья. Старый коллектив ФКУ СИЗО 4 Ростовская область. Всем привет, особенно в Санкт-Петербург от Оли. Большой-большой привет хорошей погоды. И поздравляем Альбину Трофимову с рождением сына. Антону сегодня 14 лет. С днем рождения сына. Вот Антону 14 лет. Желаем крепкого здоровья и всего хорошего. И я, конечно же, желаю всего хорошего тому, кто первым сейчас дозвонится до студии Русского радио, потому что время подарков наступает. Подарите себе незабываемый музыкальный вечер в компании с любимым артистом. Уже завтра, в пятницу, в Москве, в яхт-клубе-ресторане Шурхаус на летней сцене на воде выступает Любовь Успенская. У меня есть два приглашения на этот концерт, и я подарю тому, кто первым дозвонится прямо сейчас. Набирайте 8-495-995-105,7. Удачи!

0: подарков на Русском радио.
1: Просто-просто стол заказа в эфире Русского радио. И свои приветы и поздравления сейчас будет на всю страну озвучивать Елена. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Ну, рассказывайте, кому хотим привет передать.
2: Своей дружной, любимой команде, коллективу.
1: Так.
2: Они у меня молодцы такие, работают, не покладая рук. И мальчики, и девочки трудятся на благо нашего производства.
1: А что это за...
2: большой привет.
1: А что это за коллектив такой? Что производите? Мне прям интересно стало.
2: Производим одежду, швейное производство.
1: Молодцы какие. А вы начальница, да?
2: Да, да.
1: Ой, а вы строгая начальница?
2: Иногда бывает.
1: Ну, я точно знаю, что сегодня и завтра вы будете просто самой лучшей начальницей, будете летать на крыльях, потому что именно вам от Русского радио достаются два приглашения на концерт «Любови Успенской». Это все состоится уже завтра в Москве, в яхт-клубе-ресторане «Шорхаус». В подарок от Русского радио два приглашения в танцевальный партер на этот концерт. Ой, Елена, будете наслаждаться любимой музыкой на нашей прекрасной летней площадке на берегу Москвы-реки со сценой на воде. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Ну и вашему производству процветания, много заказов и много денег.
0: Время подарков на Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель и японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ЛГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ЛГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летний смена цен. Лада Нива Тревел от 1 миллиона 75 тысяч рублей и Лада Нива Легенд от 700

0: вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: конечно, все будет хорошо. Привет папе Алексею, брату Давиду и сестре Маргарите. Хорошего дня от Ксении. Привет всем дачникам. Людмила передает, поздравляет с днем дачника. Помидорки перерабатываем. Люда из Омска. Ой, ребятки, потерпите, сейчас начнется вечер на русском. Что-нибудь дачное замутим. Привет горячей Кристине, Ирине и Марии. Всем хорошего настроения. Привет зая Михаилу Бондаренко. Он сейчас делает дверь на даче. Умничка мой, люблю его очень. А что, у вас дача без двери была? Оригинально. Привет маме Наталье Ивановне. Лечись, мой маленький котенок. Завтра я приеду к тебе, дочь Людмила. А привет, Русское радио. Передайте привет тете Тане. Мы сейчас едем из деревни в город продавать веники. А еще к любимым кошечкам Нихан, Шанти и Бенни. Очень по ним соскучились. Всем хорошего вечера и настроения. А нам удачных продаж, Маша из Чувашии. Слушайте, шикарный бизнес. Вязать веники и продавать. Самый сезон. Я как-то в детстве помню, тоже меня папа научил вязать березовые веники. И даже была идея продавать, но что-то вроде затухло. Ладно, это отдельная история, отдельная тема. Все, ребятки, спасибо вам за сообщение, за ваши. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в 22:00 с Максом Приваловым. Дождитесь.
1: На Русском радио. Стол заказов.
0: Ну и как обещал, мы сегодня день дачника будем отмечать вечерним шоу. Главный дачник.
2: Странный пряник, Александр. Ну да,
0: я вот ему сейчас говорю за эфир. Человек живет на своей земле, да, в доме.
2: Да.
0: И ни черта, прошу прощения, не выращивает.
2: И горжусь этим, потому что там все хорошо растет и без меня. Крапива, слива и прочее.
0: Кстати, супер с крапива, ням-ням.
2: Нормально. Друзья мои, короче, если вы в данный момент уже обнимаете свои 6 соток или едете на машине по трассе, и у вас в багажнике гремят пустые банки, лопата и рулон рубероида, всех поздравляю, сегодня все в деле, друзья мои. Мы решились, как даже еще, поговорить про великую дачную эволюцию. Тема сегодня звучит так. Что вы построили самым первым на участке и что возводите прямо сейчас?
0: Это очень хорошая тема, потому что мне вообще есть что рассказать.
2: Конечно, потому что ты попал в этот капкан. Смотрите, друзья мои, как это все устроено. Сначала человек покупает землю, правильно?
0: Да,
2: чтобы просто отдыхать на ней. Потом выясняет, что на травке лежать холодно.
0: Да.
2: Строит туалет. Маленький такой, синий, из пластика.
0: Да.
2: И это первый памятник его несвободе.
0: Все, а потом пошло-поехало. Бассейн, курятник, бытовка, теплица, грядки и т.д. и т.п.
2: И мы хотим понять, где этот предел. Попутно можете описать нам свой дачный идеал, ради которого вы гробите свои выходные. Да что там уж и жизнь в том числе.
0: Заходите, ребята, в наш канал, в мессенджере Макс. Мы там называемся Русское радио. Заходите, находите, подписывайтесь. Уже пост опубликован. В комментариях мы ждем ваши истории на тему, что вы построили самым первым на даче и какую стройку ведете прямо сейчас.
2: Да.

0: Реклама. Пс-пс. Ищешь машину без компромиссов?
1: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8-978-835-7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
2: Меньше знаешь, крепче спишь. Нифига! Пока не узнаешь, вообще не заснуть.
3: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
4: Русский.

0: Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти хотят создать механизм для быстрой блокировки продаж опасных товаров. Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал одобрить такой закон. Контролирующие органы смогут приостанавливать продажу такой продукции через госсистему маркировки и отнимать сертификаты соответствия. Роспотребнадзор же разрешат проводить выборочные проверки и рейды без предварительного уведомления. Депутаты предложили законодательно закрепить статус одинокого родителя. Законопроект уже готов. Семейный кодекс хотят дополнить новой статьей. В ней будет определено, что одиноким родителем считается тот, кто фактически единолично занимается воспитанием, обеспечением и развитием ребенка, когда второй родитель не выполняет свои обязанности. Сейчас таким родителям зачастую бывает сложно получить положенные по закону социальные льготы и поддержку. МЧС запретила парковать электромобили и грузовики под мостами и эстакадами. Новые правила начали действовать 10 июля. Изменения внесли в свод правил пожарной безопасности для инфраструктуры железнодорожного транспорта. Запрет также затронул стоянки автомобилей с газобаллонным оборудованием. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отклонил протест московского «Спартака» на результат матча за Суперкубок страны против петербургского «Зенита». 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» победил «Спартак» 4-2 по пенальти и завоевал 10-й трофей. В добавленное ко второму тайму время форвард петербуржцев Александр Соболев сравнял счет 1-1. Нападающий отпраздновал гол у фанатской трибуны «Спартака», чем спровоцировал массовую потасовку. А еще перед серией пенальти главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку для выбора ворот. Футболисты били 11-метровый у трибуны «Зенита». Свои решения судья объяснил соображением безопасности. Вернусь буквально через час, а далее в эфире наше шоу «Вечер на русском». Встречайте Ивана Соловьева и Александра Пряникова.
0: Новости, новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: А кое-кто оставшуюся часть жизни проведет на грядках в позе зю, пытаясь выкопать из земли все же плоды того, что он туда закопал весной.
3: В позе зю. Между прочим, сейчас такие технологии, Александр, что никакой позы зю и не надо принимать. Можно стоя спокойненько умную тяпку какую-нибудь взять, не знаю, там, еще что-то.
2: Если эта тяпка действительно умная, она сбежит в понедельник от вас скроется, друзья.
3: Ребята, с праздником, с днем дачника.
2: Да, и сегодня мы говорим о том, что... Нет, сегодня мы, как бы сказать, вскрываем ваши психологические травмы, если хотите, которые вы получили. Сразу купив землю, что вы построили первым делом на этой земле и что не закончили строить прямо сейчас.
3: Или, или строите до сих пор. И строите.
2: В первой части нашей программы из уст Ивана прозвучала правда про меня.
3: Да.
2: Я действительно загородный житель уже давно и, как это сказать, убежденно провожу свои дни вот без соседей сверху. Ага. Нет, конечно, соседи через забор у меня тоже есть, но, как сказала один выдающийся ум нашей эпохи, в чем прелесть дачи у моря, когда у тебя, а вот вместо одного забора, значит, сразу море. То, что ты окружен врагами только с трех сторон.
3: С трех сторон, да. Вплавь можно убавить.
2: Ну, в принципе. Поэтому там, да, каждый соседи, каждый по-своему, но хотя бы над головой никто не ходит. И внизу никто этими кроватями не стучит, понимаете, по ночам. Зато каркают вороны, лают соседские собаки. Я ничего у себя на участке не выращиваю.
3: Вот это плохо.
2: Вот. А Иван наоборот.
3: Житель городской, а по выходным летом дачный. И выращиваю все, что только можно.
2: И вот я
3: и
2: его...
3: нельзя. Ой,
2: я...
3: нет, все, что нельзя, не выращиваю.
2: Это понятно. Это сейчас забыли. И вообще, если мы все помним Ивана, как он выглядит, а мы все примерно себе представляем это из соцсетей, мне я вот я тебя с тяпкой не представляю. Хоть с умной, хоть с глупой.
3: Здрасте. Ты что, ты шевохоточку? Во-первых, когда ты работаешь на земле и делаешь что-то своими руками, это так успокаивает. Это такая психотерапия. Вот всю неделю с тобой поработаешь,
2: да.
3: На выходных приедешь, расслабляешься.
2: Слава богу, наконец, хоть что-то тебя расслабляет. Но и когда ты тут рассказывал, ой, урожай вырастет, он действительно вырастет. И все друг другу желают урожая побольше. И никто же не понимает, мало его вырастить, так его еще потом надо собрать. И еще надо переработать.
3: Настоящие дачники, им это не кажется каким-то трудным и невыполнимым. Наоборот, только в радость это все. В общем, ребята, давайте, что вы построили первым делом на даче и какую стройку ведете прямо сейчас. Заходите в мессенджер Макс, наш канал «Русское радио». Уже опубликован пост с темой. В комментариях мы ждем вашей истории.
0: Вечер.

0: Реклама.
1: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Амода Джейку», «Тенет Черри», «Эксид Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. «Черноморавто». Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость ТНТ-4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: Если вы возьмете меня на работу, клянусь, еще не раз вы вспомните об этом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97.
5: Русское радио.

0: вечер на русском.
1: Итак, тема сегодняшней программы. Что вы построили самым первым на даче? Какую стройку ведете прямо сейчас?
2: Я.
1: А ну давай, давай.
2: Я первым делом на даче построил крылечко, потому что его как такового там не было. Ну прям такое, знаешь, презентабельное крыльцо получилось. Когда я его построил, понял, что теперь вот к такому крыльцу нужно ремонтировать весь дом внешне.
1: Есть такое.
2: Вообще, в целом, конечно, ремонт этим летом вокруг меня. Я и на даче его делаю, и в квартире. Мама дорогая.
1: Да ладно. То есть, в принципе, ремонта на даче тебе не хватило, и ты еще ремонт в квартире решил сделать, чтобы я тебя уже два месяца об этом слушал,
2: ты
1: да?
2: Ты хотя бы только слышишь и слушаешь об этом, а я вообще живу в этом ремонте. Постоянно какие-то проблемы вылезают. Ну, это же ремонт. Ну-ка. Вот сегодня я, когда заходил в квартиру, ну, там, с проверкой, в подъезде встретил соседей, они мне, мол, жаловаться начали. Будто бы мои строители нарушают закон о тишине.
1: Так, а ты и правда не соблюдаешь этот закон?
2: Да соблюдаю, не нарушаю. Я даже специально перепроверил и спросил точные часы тишины в чате с Алисой. Но самое интересное, Саш, в конце сообщения появилась реклама строительного пылесоса с шумоподавлением. И сразу же ссылочка, пак, на него.
1: Ну, это же нейросети, они знают все, что нам нужно.
2: Но мне, кстати, в голову даже не приходило, что такой пылесос вообще существует. Ну что, все, я заказал, надеюсь, теперь проблем будет меньше.
1: Ну, мне кажется, такой пылесос можно использовать и просто так, без всякого ремонта.
2: О, это, кстати, хорошая идея.
1: Ну, да.
2: Сообщение наших слушателей. Наташа Федорова из Барнаула передает всем привет. Сообщает, первым делом на даче угадай. Забор от любопытных соседей мы поставили.
1: Ну это понятно.
2: Вторым делом баня. А уже потом дом начали обустраивать.
1: Любят наши... Вот, кстати, ну как путешественник, мы же все поездили в самые высокие, самые глухие заборы, конечно, в России. Вот в чем эта психологическая вот потребность сразу
2: не
1: от
2: знаю,
1: внешнего мира,
2: не знаю,
1: я тоже не знаю. Но мне, ну, если за забором-то может сидеть и веселее, никто не видит, чем ты занимаешься. Но, с другой стороны, ты не в курсе, что там на улице происходит.
2: Это правда. Ребят, рассказывайте свои истории. Что вы первым делом построили на даче и что строите сейчас, заходите в мессенджер Макс, в наш канал «Русское радио». И в комментариях к посту давайте, пишите, пишите.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
15: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
16: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
19: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
20: Я много чего умею делать по дому. Например, ходить. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Рекам. Сердце болит.
1: Что такое?
0: Ну, обычно я на дачу уезжаем уже вот в четверг после эфира.
1: Ты, а братан, так не шути поеду. Сейчас, а то сейчас...
0: Так за дачу сердце болит. В этот раз не поеду. Переживаю, как там чего. Но она у меня под присмотром остается, конечно.
1: Огурцы, они, в отличие от людей, могут и без присмотра вырасти. Вы вырасти людьми.
0: Итак, мы сегодня день дачника отмечаем. И спросили у вас, что вы первым делом построили на своей даче и что строите вот в данный момент сейчас? Давай истории слушателей читать.
1: Давай, привет всем из Омской области, пишет Елена Сергеевна из Большеречья. А именно из поселка Большеречь, собственно. У нас не дача, а частный дом. И первым делом, что мы построили, когда купили этот дом, а это было в 2007 году, это, внимание, летний, ключевое слово, курятник. И по сей день держим кур. Без них классно. Нам скучно. Собственно, скучно без кур. Вот без крика.
0: Это же классно.
1: 5 утра и чистка этого куриного навоза.
0: Ой, что там чистить-то? Ну, горох, горох.
1: А вообще, конечно, купить участок и тут же построить дом для тех, кого вы все равно планируете съесть, это да, да, это большое сердце.
0: Когда заводишь кур, главное не давать им имена.
1: Точно, точно.
0: История Сергея. В начале лета начал строить беседку. Придумал проект. 3 на 90. Ребенок, 12 лет, увидел, что можно получить свое место отдыха и приделать чердак. Теперь из беседки получается такой летний домик. 2 раза проект уже менял. Ну, неплохо, да, ну а что такого?
1: Не, ну, в принципе, еще немножечко там пристроить, если то и сдавать этот летний домик.
0: Вообще
1: можно...
0: утеплить, провести канализацию, горячую воду.
1: Вы что, здесь обезвоженные эти жители столичного региона к вам вообще поедут, будьте только вперед. Привет, поздравляю всех дачников. Сначала у нас был забор, вагончик, потом, конечно, место для подумать. Дом строили еще 3 года. Теперь живем и радуемся, потому что мы впятером с 2 кошками и собакой, похожей на волка, в городе проблематично жить. Но дочь говорит, будет жить в студии, чтобы не косить газоны. Ведь с этого года это ее вотчина. Короче, приходит после 30 лет, наверное, чтобы сбежать в свое укромное место, где устроено все, как тебе хочется. Но сегодня собирала смородину всех видов и уже тоже хочу куда-нибудь в студию спрятаться. Ведь с ней надо еще что-то вкусное делать. Всех целую. Мама Леночка-припевочка. Вот так купить дом, в смысле, 3 года строить дом, завести зоопарк, чтобы в итоге мечтать о бетонной коробке. В общем, природа умеет пытать детей, людей, хочу сказать.
0: У меня другой вопрос. Как можно не любить косить газон? Ну, ты там прочитал в сообщении, что там девушка ненавидит косить газон.
1: Я сейчас потерял дар речи. То есть ты любишь косить газон?
0: Обожаю.
1: Тогда у меня есть работа для тебя, братан.
0: Нет, спасибо. Вечер на

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Лето!
2: Лето!
1: Лето!
3: Русское радио!
1: Все будет хорошо!

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ну, каким же еще блюдом отметить День дачника? Дачным блюдом каким-нибудь. А это же ведь не только дача, это же не только шашлыки-мышлыки. Это еще и казан. Обожаю казан. Конечно. Ну, конечно, плов, да, само собой. Но я хочу сегодня рассказать блюдо, которое меня с детства преследует. Папа у меня его готовил, он называл его шулюм.
2: Шулюм.
1: Ну, как бы это просто название такое, шулюм. Это что значит? Это все, что есть вот в холодильнике с мясом, главное.
2: Святые слова.
1: Чтобы только мясо было.
2: Так и есть.
1: Поэтому я тоже частенько это готовлю. Берем казан, наливаем масло, хорошенечко раскаливаем. Вводим крупные куски мяса. У меня, я обычно беру говядину, обожаю. Хорошо прижариваем, тем самым запечатываем весь сок внутри куска. Посолить надо не забыть и добавить любые абсолютно любимые специи. Далее, когда мясо прижарили, добавляем крупно нарезанный морковь и репчатый лук и чеснок целыми зубчиками. Прижариваем овощи. После того, как они прижарились, добавляем воды, чтобы, ну так, немножко покрыло это все. Снижаем силу огня и томим под закрытой крышкой минут 30.
2: Ну.
1: А после вводим картофель очищенный. Я люблю прям целиком. Вот не резанный, а прям цельный картофель.
2: Ну да, да, да.
1: Сладкий перец четвертинками. Добавляем еще немного воды. Пробуем на соль. И уже тушим до готовности картофеля. Ну, собственно, все.
2: Ну.
1: Вот это блюдо подаем с бульоном, естественно, и зеленушкой посыпав еще.
2: Ну да, ввода картошки, честно признаюсь, ты готовил зервак для плова. То есть,
1: По сути, да.
2: Потом туда картошку. Ну да. Вот у нас так. Это в семье называют почему-то соусом. Словом соус. Вот
1: Просто соус.
2: Соус, да, это вот
1: ну,
2: как
1: тоже.
2: Раз, когда прям чпы-чпы-чпы.
1: А, я еще, знаешь, когда это все кипит и практически готово, еще как вот в уху берешь эту...
2: Полежку.
1: И туда...
2: Ну, а что-то ты полчаса, мне кажется, на говядину маловато. Вот пару часиков.
1: А смотря какая. Если ты выбрал правильную говядинку, она быстро приготовится. А если прошла позапрошлогоднюю, конечно, долго будет.
2: Ну, так, не поспорь.
1: В общем, давайте, ребятки, бегом в мой кулинарный канал за рецептом в мессенджере Макс. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот мой канал, вот он рецепт. Сохраняйте себе. Подписывайтесь. Со мной вам вкусно, а мне с вами...

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов.

0: сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
3: Зачем делать пакеты для сока так, чтобы в них всегда в конце оставался сок? Как его оттуда достать? Я же его слышу. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Виктор Пряников. Вечер на русском.
1: Что вы построили первым делом в своем участке и ради какого долгостроя прямо сейчас гробите свое лето, ага, друзья мои? Вот, ждем вашей истории. И еще можете описать на закусочку дачу вашей мечты. Вот когда она приобретет идею, когда вы остановитесь?
2: Максим Кузьмин первым делом на даче сделал песочницу для третьей дочки. Привет из Иваново нам передают. Слушает нас на даче и красит кухню прямо сейчас.
1: То есть начал с песочницы?
2: Для третьей дочки.
1: Слушай, во-первых, это мудро, потому что ты уже привез песок, потому что дальше ты его там как-то с цементом замешиваешь, бетон получается. Поэтому, в принципе, объект двойного назначения. Браво, мудро. Елена Ганеева, что пишет нам: всем привет, а мы строим подвал, чтобы было куда закрывашки на зиму снести. Уже вовсю кручу баночки, огурчики, баклажанчики, помидорчики на подходе.
2: Да-да-да.
1: Это типа: так, огурцы закатала, баклажаны на месте, Лена, надо копать глубже, метров на 10. Если еще кабачки пойдут, мы пробьем ядро земли. Слушайте, тратить сотни тысяч рублей на бетон под землей, чтобы спрятать еду стоимостью в 100 рублей.
2: Не слушайте вы его, он просто ничего не понимает в этом кайфе.
1: Прекращайте копать, Елена.
2: Елена, копайте побольше. Читаем дальше, еще одна история. Вот как тебе Паша нам пишет. Вечер добрый, русские толстячки.
1: Да. Пашу вычеркиваем.
2: Подожди, первое, что я построил на участке, был домик с небольшой мансардой, потом хоз постройки пошли, а теперь строю баньку. Все медленно, но четко.
1: Не, у меня толстячки до сих пор.
2: Ладно, все.
1: Что это? Может, он нашу фотографию... Может, это не Юрьев. Ты не путайте нашу фотографию и фотографию Антона Юрьева.
2: Ребятки, толстячки. Классная тема. Продолжим во втором часе ее обсуждать. Встречаемся здесь 19:00.
1: Худеешь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А помнишь, я всегда с тобой.
4: Всем привет! Это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пс-пс, ищешь машину без компромиссов?
2: В «Автодель» жара. Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. Парк Сити – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
4: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
5: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Любая женщина знает, для того, чтобы мышь убежала, на нее надо как следует навизжать!
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. +7 978 207 27 97.
9: Русское радио.
10: Вот оно какое!
11: Наше
10: утро!
12: Русские перцы!
13: Здорово, замечательно,
14: здорово! Здорово, вкусненькие мои,
13: здорово,
14: сладкие мои!
13: Здорово все,
14: просыпайтесь,
13: ребята.
14: Улыбайтесь, одевайтесь! В общем, утро понеслось!
15: Сейчас Антон несется уже, чтобы вбежать в студию Русского радио, ну а пока мы без него...
16: Давай распечатаем его фотку и...
15: А зачем ты ему микрофон вообще включила?
16: Ну, не знаю, вдруг он на красный свет прилетит.
17: С 7 утра по будням слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио. Что слушать?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти обсуждают продление запрета на экспорт дистоплива на месяц, а бензина на полгода. Как сообщает Интерфакс, проект постановления правительства уже подготовлен. Запрет на экспорт нефтепродуктов – это мера, которую власти принимают, чтобы стабилизировать ситуацию с топливом. Она дает возможность насытить внутренний рынок и сдержать рост цен. Но так как Россия – крупный поставщик дизеля на мировом рынке, то цены на него уже поднялись из-за остановки поставок. Советник президента Елена Ямпольская поддержала идею ввести устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам. Она подчеркнула, что выпускник школы должен уметь связно и аргументированно излагать свои мысли, быстро реагировать на уточняющие вопросы и точно понимать, о чем его спрашивают. По ее словам, такой экзамен готовят к внедрению в 2030 году. Ямпольская добавила, что отдельный предмет «Культура речи» вводить не планируют, так как соответствующие навыки будут широко представлены в новых единых учебниках по русскому языку и литературе. В испанской Каталонии ослов привлекли для предотвращения лесных пожаров. Древнее решение воплотили активисты. Ослы едят травы, которые засыхают летом и образуют легко воспламеняемую растительную биомассу. Кроме того, стадо помогает утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, животные создают естественные противопожарные полосы. Этим летом по всей Южной Европе бушуют лесные пожары. В Испании уже уничтожено почти 100 тысяч гектаров. В Бруклине появился самый длинный в мире стол для настольного футбола. Он идеально подходит тем, кто предпочитает отдыхать в шумной компании. Недавно судьи внесли этот объект в Книгу рекордов Гиннесса. Длина стола составляет 160 метров. Это 112 обыкновенных столов для кикера. Кроме этого, объект настолько велик, что вряд ли поместился бы в одном городском дворе. Вернусь буквально через час, а далее в эфире продолжение нашего вечера на русском. У микрофона Иван Соловьев и Александр Пряников.
0: Новости. Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Пошел второй час нашего дачного урагана. Мы все еще выясняем, что вы построили самым первым делом на даче. И какой монументальный долгострой мы учите прямо сейчас.
3: Да.
2: Слушай, я вот понял после первого часа. Знаешь, когда человек покупает голый кусок земли, он мгновенно превращается в безумного императора.
3: Угу.
2: Потому что первым делом...
3: Мое владение.
2: Нет, подожди. Это первым делом строим не дом. Первым делом же строят трон в этом месте. И вот оттуда уже сидит, смотрит на крапиву. Пиво и думает, да, теперь я здесь хозяин, все мое.
3: Это правда. Поздравляем с Днем Дачников и с Днем Дачника и читаем ваши истории. Привет, Русское радио из Беларуси, город Брагин на связи. Константин пишет, первым делом я поставил забор, а сейчас я строю беседку для веселого времяпрепровождения и укрытия от палящего солнца.
2: Да, да.
3: Правильно, молодец.
2: Так, забор готов, периметр на замке, враг не пройдет, теперь срочно строим беседку. Быстро сели в нее и стали радоваться жизни. Я сказал весело, улыбаемся и прячемся, пока нас никто не видит. Ну вот заборы, эх, заборы наши.
3: Кстати,
2: проблема.
3: Вот у меня забор, знаешь какой, с соседями, которыми я дружу.
2: Ну.
3: Он такой, как это называется, ну вот прозрачный. Ну вот как веерный или как это называется.
2: С которыми не дружишь?
3: С которыми не дружу, сплошной.
2: И колючая проволока сверху.
3: Нет, просто забор и слизни.
2: Таким случаем, и слизни за забором.
3: Ну нет, я, конечно, не перекину.
2: Ладно.
3: От них ползут, а я их травлю.
2: Первым делом, Екатерина. Ирина, привет, Русское радио. Первым делом мы утеплили дом, чтобы можно было жить осенью. А в этом году вдвоем с подругой строим беседку для качелей. Вдвоем с подругой, Екатерина. Фантазия рисует прямо.
3: А что? Девочки отдыхают от мальчиков.
2: То есть девочки...
3: Мальчики в гараже отдыхают от девочек, а девочки на даче отдыхают от мальчиков.
2: И строят при этом беседку.
3: Ну а что?
2: Женщины.
3: Конечно.
2: А пришлите фотографию девочки.
3: Построенную женщиной беседку.
2: Как вы строите беседку, хочу на это посмотреть.
3: А, ребят, давайте обсуждаем тему, что вы строите на даче, что построили первым делом, что сейчас строите. Заходите в наш канал в мессенджере Макса, Русское радио. Уже давно опубликован пост. Вот в комментариях ждем вашей истории.

0: Реклама. Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи. С 1 июня по 31 августа 2026 года концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море». Не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
2: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Черноморавто объявляет распродажу новых автомобилей. Амода Джейку, Тенет Черри, Эксид Эксландикс. Современный экономичный авто всего от 1 миллиона 800 тысяч рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черноморавто. Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Тенета 4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
4: А у вас молоко убежало, сказал сосед хозяину сбежавшей коровы.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио.
5: Ты

0: на русском.
1: Дачная тема у нас сегодня, потому что день дачника мы отмечаем. Спросили у вас, что вы первым делом построили, когда приобрели эти родные кровные 6 соток, ну или сколько там, не знаю, и что строите сейчас?
2: Да, и пока лидируют заборы и троны, место для подумать. Слово Александру Курманову из Тольятти. Привет, Русское радио. Первым делом строил здание 3 в 1. Туалет, хозблок и душ. А сейчас просто реставрирую стулья. Любимой теще привет, она сейчас на даче, одна скучает. Завтра приедем всей семьей, будет весело. То есть, Александр, вы оставили тещу одну на даче, где из удобств только здание, туалет, хозблок.
1: Там 3 в 1.
2: Конечно, она скучает. Она ходит такая, думает, так, кажется, это намек, что вся моя жизнь теперь должна проходить по маршруту. Помойся, убери и подумай над своим поведением. Приедет завтра, я запру его вообще здесь, в хозблоке, навсегда.
1: Ну, это твоя фантазия, мне кажется.
2: Ну, а что? А что тут еще из этого сообщения можно?
1: Да, на даче скучать невозможно.
2: Даже если из удобства.
1: Даже если ты теща. Наталья пишет, было 12 соток, на 6 посадили арбузы и дыни. Урожай был отменный. Это, кстати, город Оренбург. Не знали, куда девать. Все родные и знакомые были довольные.
2: Вот, арбуз не знали, куда девать?
1: Да, и дыни.
2: Ну, в смысле, а это самое... Я свою клубнику, на рынок снести. Или там, наверное, другие... Солилецкие там арбузы. Солилецкие арбузы и дыни. Ну, это вот я то, о чем я говорил. Вырасти что-то, а потом не знаешь, куда девать. Хоть через забор перебрасывай. Ну и самое правдивое, самое, если хотите, трезвомыслящее сообщение за сегодняшний вечер. От Елены. Из всего, что можно строить, я строю только... планы.
1: Ух ты.
2: Вот, Елена, планы ваши — это единственный долгострой в России, который не требует денег на цемент. Идеальная дачная стратегия, считаю.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона». «Корона».
3: Имеются ограничения.

0: 0786. УКРН 102-540-00-2968. Категория 6+.
1: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
3: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
4: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
5: Елена Север.
6: Может погибнуть весь экипаж.
5: Андрей Мерзликин.
7: Боевая тревога.
5: Евгений Миронов.
8: Чтобы все 106 вернулись назад.
5: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
9: 12+.
10: Отдам долги в хорошие руки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
11: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на Русском.
12: А сейчас мы устроим замес, но не простой, а вечерний замес. Это игра. Мы даем вам тему. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
13: И вот, слушайте, дополнительные условия. У вас будет ровно 30 секунд. Если вы в эти 30 секунд назовете 5 правильных ответов, к вам отправляется светильник. Но если вы включите режим Супермена и выдадите 10 ответов, то забирайте комбо «Светильник» и «Колонка». Да, собственно, на отдаче вы будете королями сельских дискотек.
12: Звоните, ребят, 8495-995-105,7. Поехали, удачи!
11: Вечер на Русском.
14: Что это за...

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: А в «Вечернем замесе» у нас на связи Наукоград. Самый высокотехнологичный город страны, поговаривают. Татьяна из Зеленограда. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Татьяна. Вот мы сегодня поздравляем всех дачников с Днем Дачника. А вы дачница?
2: А у меня загородный дом.
3: А, вы загородный житель. Ну, давайте допустим это дача. Вот скажите, что первым делом, ну, кроме дома, вы построили у себя на участке?
2: Сарай.
3: Сарай.
1: Первым делом сарай, ну правильно.
3: Для чего?
2: Ну, такую бытовочку.
3: А, бытовку. Ну, да, для инструмента там и так далее. Там.
1: Да,
3: ну,
1: для всего.
3: А сейчас какая-нибудь стройка идет у вас?
2: А сейчас идет стройка мангальной зоны.
3: О, это самое сердечко.
1: Это серьезная штука.
3: Там, наверное, все, да, и мокрая точка, и для дров отдел, и для вот этой тандыр.
2: Все будет, но пока только каркас сваривается.
3: Ну, нормально.
1: А что, да, тандыр планируете?
2: Не знаю.
1: Ставьте.
2: Это уже как-то пойдет.
1: Ставьте.
3: Ладно, давайте к нашей игре. Итак, Татьяна, это «Вечерний замес». Мы сейчас вам дадим задание, и у вас будет ровно 30 секунд, чтобы дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник от русского радио получаете, даете 10 и светильник и колонка. А задание звучит следующим образом. Татьяна, пожалуйста, будьте так любезны, назовите как можно больше насекомых, которые можно встретить на даче.
2: Ну, слизень, есть. Колорадский, да. Жук, муравьи, майский,
3: да.
2: Жук,
3: еще.
2: Червяк.
3: Можно, и, да.
2: Так,
3: еще скорее.
2: Бодикоровки, ну, бабочки,
3: отлично.
2: Стрекозы.
3: Да, ну, жалят, кусают.
2: Осы,
3: есть,
2: пчелы.
3: Есть, пищит противно.
2: Комары,
3: да.
2: Мухи, мошкара.
3: Есть. Да давно уже за десятку перевалил.
1: Молодец, Татьяна. Ну, почему я заржал-то? Потому что слизни эти все.
3: Это больно.
1: Это, конечно, всех достало. Откуда они взялись, слушай?
3: Из Испании, это испанские слизни.
1: Серьезно? Долго же они к нам ползли, потому что, в принципе...
3: Самолетом, бизнес-классом прилетели.
1: А, другой. Я давно подозревал.
2: Ну, да, возможно. Говорят, ребенок младший с ними быстро справляется, он ходит, их солью подсыпает.
3: Да, они сразу горят от соли. Кстати, еще можно этим красным острым перцем посыпать.
1: И в принципе...
2: О, не пробовали, попробуем.
1: А еще в духовочку на 15...
3: Ну, Саш, ну,
1: да что? Солью посыпал, перцем, маслицем сбрызнул и все.
3: Это так вот Саша о своем завтраке рассказывает.
1: А кто-нибудь их пробовал готовить? Правда, вдруг это вкусно?
3: Да фу, какая гадость. Татьяна, мы вас поздравляем. Светильник и колонка от русского радио ваши.
2: Спасибо, здорово.
3: И у вас есть возможность прямо сейчас в эфире передать приветы.
2: Ну, привет всей моей семье. Надеюсь, они тоже слушают радио. Ну,
3: перечисляйте, давайте, перечисляйте. Кого как зовут?
2: Мужу Дмитрию, крестнице Иринке, младшему сынульке Максиму, старшему Константину.
3: Вот, и вам хорошего вечера, Татьяна, и хорошей, скорейшего завершения стройки. Вот.
0: «Вечерний замес» на русском радио. Новая песня на русском.

0: русском.
1: Все-таки еще раз убеждаюсь, среди слушателей русского радио дачников огромное количество. Люди этим делом болеют, да, наслаждаются.
2: Я прям сейчас вам могу сказать, Россия самая большая страна в мире. Понятно, что у нас есть зона рискованного земледелия. Все должны жить на дачах. Все. Вон из городов.
1: Андрей свою историю пишет. Купили участок 15 соток. В первый год, конечно же, поставили забор. Потом была баня 73 квадратных метра. Далее бассейн. Ну а сейчас, вот в данный момент, я крышу дома крою. Кручу саморезы под ваше шоу. Крутите, Андрей, крутите.
2: В правильную сторону. Слушай, вот крыша дома моего. Надо было назвать.
1: Крышей дома моего.
2: Да, да. Так, вот смотри, Надежда, первым делом построили пасеку пчел.
1: Ух ты.
2: А забор уже был. Слушайте, это первое, кстати, сообщение про эту самую, ну, ульи пчелины.
1: Да,
2: мне кажется, это очень мудро, потому что вы заводите своих пчел.
1: Охрана.
2: Это во-первых. Потому что, знаешь, там это самое. Так, что-то это сосед из-под забора на меня недобро посмотрел. Пчелки фас, можно сказать. Но в чем мудрость? То есть живут-то пчелки у тебя, летают они на чужие участки, собирают там материал, а нектар приносят домой, и навар остается тебе. То есть,
1: ну,
2: ты как бы живешь за свой счет.
1: История Натальи. Ой, мне нравится, смотри. Добрый вечер, дорогие мальчики. Из Ярославля, Наталья.
2: Ну, дорогие.
1: У нас все просто. Мы купили 100-летний дом в деревне.
2: Вот это да.
1: Банька там уже была.
2: Правильно.
1: Участок 25 соток. Как друзья говорят, у нас поле для гольфа. Почти все травкой засажено. Косить обожаю. Это релакс. Почти все есть. Только приезжай и отдыхай. Соседей мало. Забор строить бессмысленно. Зимой лоси его все равно ломают.
2: Лоси.
1: Мои соседи лоси.
2: Лучше бы мои соседи были лоси, хочу сказать. Вот насчет попадания в самую точку. Потому что дом, в котором я живу, как раз был...

0: Реклама на русском. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Вернем на

0: друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: И даже если все двери перед тобой закрыты, знай, что дверь холодильника открыта всегда. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000.

0: на русском.
1: Подходит к концу вечер на русском. Да, да, Иван, да. Давай, давай.
2: Да, да, Саш, да, да, да. День дачника мы сегодня. Ну, неплохо отметили, я считаю.
1: Отлично, отлично.
2: Не дачник Максим Привалов появляется.
3: Здрасте, дачники.
2: Вы дачники, да.
1: Здравствуй, неудачник.
2: Не дачник.
3: День дачника превратился в вечер дачника.
2: Да, согласен. Ну, у тебя дачи нет, да?
3: Ну, я с удовольствием езжу на чужие.
2: Вот, Макс у меня два раза был в гостях на даче. Мы там ели, пили, танцевали. Что только не делали.
3: А третьего... Лет-то еще у нас целый месяц загашник.
2: Конечно, вот мы сейчас в отпуск сходим, потом вернемся.
1: Разбежались. Не хочу, я не хочу в отпуск.
2: Погоди.
1: Заберите у меня загранпаспорт, нет.
2: Мы тебе хорошего эфира желаем.
3: Спасибо огромное.
2: Макс Привалов остается с вами, дорогие слушатели. Ну а мы, собственно, как бы, да, в отпуск на две недели.
1: Не хочу.
2: Не хочу.
1: Заберите у меня это солнце, этот жезлонг.
3: Бойся своих желаний. Хорошего отдыха, ровного загара, будем скучать.
2: Да, спасибо, Макс, большое. Спасибо, дорогие мои слушатели. Тоже скучайте по нам, мы тоже по вам скучать будем.
1: Так и есть, друзья мои, так и есть.
2: Да, вернемся, по-моему, 10 августа. Я даже еще не смотрел.
1: А я и не хочу об этом думать.
2: Все, мы убежали, пока.
1: Конец связи.
0: Вечер.

0: Ищешь машину без компромиссов?
1: В «Автодель» жара! Успей забрать электромобиль от 1 990 000. Забудь про бензин и очереди на заправках. Не упусти шанс. Наслаждайся каждым километром на новом электрокаре. Симферополь, Киевская, 187. Автогород «Автодель». Подробности 8 978 835 7007. Акция до 31 июля. Предложение ограничено.
2: «Черноморавто» объявляет распродажу новых автомобилей. «Аммода Джейку», «Теннет Черри», «Эксит Эксландикс». Современный экономичный авто всего от 1 800 000 рублей. Да еще и с полным баком топлива. Теперь это возможно. Все этапы сделки удаленно с бесплатной доставкой до двери. С заботой о вас. Черномор Авто. Симферополь. Белоглинка. Салгирная. 33. Подробности 8 978 320 2020. Предложение ограничено. Действует до 31 июля. Указана минимальная стоимость Теннет Т4 в комплектации Line 2025 года выпуска с учетом прямой скидки дилера, не оферта.
3: А вы знаете, что 80% мужчин имитируют вкусный борщ и котлеты?
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7 978 207 27 97.
5: Русское радио. С наступающим Новым годом. Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций против России. Он стал самым крупным за 4 года, всего в списке 218 позиций. В черный список попали 94 банка и крупные финансовые учреждения, в том числе Мосбиржа, 3 НПЗ в России и 1 в Белоруссии, а также 37 российских производителей БПЛА дальнего действия. Кроме этого, новый пакет санкций создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО. Госдума приняла закон, который разрешает благоустраивать существующие лесные тропы для пешеходов, велосипедистов и бегунов. При этом прокладывать маршруты можно будет только без вырубки деревьев. Вдоль дорожек разрешат устанавливать лавочки, беседки, навесы, освещение, урны и туалеты. Кроме этого, в лесах смогут оборудовать лыжные и роллерные трассы. В Госдуме отмечают, что такие маршруты сделают прогулки и занятия спортом удобнее и помогут снизить нагрузку на природу. 14 школьников и студентов колледжей столицы в августе отправятся на мыс Челюскин в составе большой арктической экспедиции. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, под руководством опытного путешественника участники займутся восстановлением мемориала советским полярникам и проведут исследования флоры и фауны. Финалистов выбрали из более чем 10 тысяч претендентов. Они прошли многоэтапный отбор, который включал арктический диктант и учебно-тренировочные сборы в Карелии. Риэлторы нашли самое дорогое машинное место в Москве. Оно выставлено на продажу за почти 46 миллионов рублей. Объект находится в строящемся жилом комплексе класса «Делюкс» в районе Патриарших прудов. Еще на этапе котлована средняя цена парковочных пространств там составляла 29 миллионов. Отделка паркинга выполнена с применением элитных натуральных материалов, а выезд организован непосредственно в Большой Палашовский переулок, откуда открывается прямой путь к Тверской и Бульварному кольцу. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости. Новости на русском.

Зимой и летом одним цветом у этой загадки появился еще один вариант ответа. Цвета одного. Это Сергей Лазарев. Только что на русском. Проспать на работу – дело распространенное, но проспать время ухода с работы – да не бывать такому. Начало 9-го в столице. Если вы на сегодня уже отстрелялись, мои поздравления. У вас, можно сказать, только жизнь начинается. На русском радио появился Максим Привалов. Мое почтение, ну и, конечно же, обещание, что будет много любимой музыки, хороших новостей и летнего настроения. Оставайтесь на русском радио, и все точно будет хорошо. Обещаем. До конца суток обязательно устроим еще один стол заказов, вечерний, так что дождитесь.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Из новогоднего настроения у меня сейчас только глаз дергается в такт гирляндам.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Крыму. Плюс 7-978-207-27-97. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Девушки не заграничные, не пограничные, девушки просто отличные. Слава и Анна Семенович только что на Русском радио. У Анечки Семенович сегодня действительно девчачий вечер. Она сегодня по красоте. То есть вернулась с дачи, говорит, пора собой заниматься. В клинике, там она что-то с лицом делает, какие-то процедуры. Область декольте потом пошла в ход. Ну и, конечно же, эпиляция. Но вот эпиляцию не показала. Ну и, может быть, хорошо. Или, наоборот, кто-то расстроился. Хотя сейчас такая степень откровенности, конечно. И не только у артистов, у обычных людей в интернете. Думаю, да что ж такое? Ну, хоть что-то должно остаться в тайне. Нет, уже сплошные диагнозы пошли. Джонни у нас на русском дальше. Не смогу забыть. Хотя какие-то вещи, конечно, хочется из увиденного забыть. Но ничего, переживем. Это русское радио. Все будет хорошо.
1: Я не смогу забыть тебя. Не смогу забыть твой взгляд. Я не смогу простить тебя за то,

0: оно какое?
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда.
3: Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
2: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: закрепительное.
0: Да, конечно, будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит. Ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
0: Перешутить Антона? Невозможно!
4: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
1: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
4: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Просто.

Это день дачника, наш национальный праздник. Всем, кто встречает его, соответственно, названию, на фазенде, большущий вам привет. Если мокнете, то хотя бы не раскисайте. Если отдыхаете, то принимайте наше поздравление еще и с этим. Многие действительно в этом году по разным причинам решили никуда не ломиться особо. На своих родных фазендах, на своих сотках. В общем, хорошо проводит время. Я тоже обязательно в августе совершу такой вояж по всем друзьям, по знакомым. Так что давайте, у кого давно не был, ждите, наведаюсь. Ну, правда, обожаю дачи, ну, когда там работать не надо. А вот отдыхать, это вообще хлебом не корми, а вот шашлыком корми. Я вас тоже обязательно угощу любимой музыкой. Зиверт скоро, градусы, а Настя и Дима Билан, новинка от Александры Воробьевой и многие другие. Оставайтесь на русском.

0: песня на русском.
1: Привет, моя меланхолия. Без тебя я не я.
2: Всем привет, это Александра Воробьева. И вы слушаете мою новую песню «Привет, моя меланхолия» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО А7 и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Отправляйте и получайте переводы в мобильном приложении «Корона».
6: «Корона». Имеются ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Советская подводная лодка должна пойти к Северному полюсу.
4: Елена Север.
5: Может погибнуть весь экипаж.
4: Андрей Мерзликин.
6: Боевая тревога.
4: Евгений Миронов.
7: Чтобы все 106 вернулись назад.
4: Фильм «Северный полюс». Смотрите 26 июля в 18:50 на Первом.
8: 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: «Русское радио» представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Сначала ты весь такой молодой и сильный, а потом предсказываешь погоду коленкой. Рекламная служба «Русского радио» 5797799, код 499.
12: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

Золотой дуэт Анасти и Дима Билан на русском радио. Эпилог. Почему золотой? Да потому что они на первом месте хит-парада «Золотой граммофон». Разумеется, не только вашими молитвами, но и вашими голосами. Проголосовать за любимую песню можно на сайте rusradio.ru. Раздел «Золотой граммофон». Ну и, как поют артисты, что там будет год спустя, непонятно. Но очень хочется надеяться, что песня эта к нам пришла всерьез, надолго, и через год, и через пару будет в эфире. Потому что, ну вот, с первого раза мне не понравилось. А потом слушал, потом понял, есть вот в ней что-то такое, когда уже все отстрадал, и такая вот, не знаю, даже может что-то даже приятное есть в этом, что уже все миновало, можно вдыхать и жить дальше надеждами на светлое будущее. С вами Русское радио, все будет хорошо. Нравится.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в регионах пошла вверх вслед за подорожанием топлива. Например, в Туве к июню оно выросло в цене на 65% за год, в Севастополе на 80%, а в Москве и Санкт-Петербурге примерно на 12-13%, следует из данных Росстата. На этом фоне в России снова появился субъект с двузначной инфляцией, хотя еще в начале года таких высоких показателей не было. В июне годовой рост цен в Туве превысил 12%. Это максимальный показатель в стране. Самая низкая инфляция зафиксирована в Ингушетии – 3,8%. Сбербанк с 1 сентября завершит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. Такие СМС банк разослал клиентам. Им рекомендовали заранее закрыть карты Visa и перевести остаток денег на другие счета. Visa и MasterCard прекратили сотрудничество с Россией весной 2022 года. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут постепенно выводиться из обращения в России, сообщала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. В особой экономической зоне Технополис Москва создали уникальные космические разработки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере Макс. Ученые разработали первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю научные материалы. Космический аппарат можно запускать не только со станции, но и с небольших спутников. Вторая разработка — квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. Обе новинки расширяют исследовательский потенциал России. Россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. В пакет обычно входят билеты, проживание и логистика. Самым высоким спросом пользуются Турция, Арабские Эмираты и страны Азии. Вернусь буквально через час, а далее в эфире Максим Привалов обещал ставить только лучшие песни и ехать никуда не надо.
0: Новости. Новости. На русском.

Сегодня день, который официально называется... Ой, завтра ведь пятница. Даже как-то обидно за него, да? Потому что все хотят, чтобы этот четверг поскорее прошел. Желаю, чтобы ваш день, ваш вечер был выдающимся, а не проходным. Мы сделаем для этого все. В ваших приемниках «Русское радио», перед микрофоном Максим Привалов, ну и все самые любимые и популярные. Прямо сейчас загадывайте желания. Я Максим и она Максим, певица Максим, первый в этом часе.

Это Владимир Пресняков на Русском радио. Без нее никак. У нас начало 10-го. В Москве дело к ужину. Работающие как раз добрались до дома по пробкам. Отдыхающие, ну, видимо, снова уже проголодались. Поэтому сегодня что-нибудь такое интересное сотворите. Пытался посмотреть, есть ли какие-то кулинарные праздники сегодня. Нет. День заливной тоски только. Ну, вроде как несъедобно звучит. Поэтому что приготовите, все хорошо. Импровизируйте. Мы тоже импровизируем. Любимая на русском. Скоро Дмитрий Маликов, скоро Ханна, Катя Гордон, кстати. Прямо сейчас группа «Непара». Я, кстати, вчера, ну так, волею случая, оказался на концерте, где выступал Александр Шоу. Причем пел живьем итальянские хиты. Слушайте, просто было что-то невероятное. Рекомендую.

Прекрасный летний вечер на русском радио, и музычка звучит, и Ханна пританцовывает, и долгожданная прохлада спустилась на город. Сегодня действительно день, когда голова нормальной формы, а не квадратной от жары. Не знаю, как вы, я вот в городе считаю, что это идеальное сочетание, когда днем плюс там 23-24, ночью где-то плюс 15-17, идеальное лето для города. Если вы со мной солидарны, мигом на прогулку. Мы, разумеется, поддержим музыкой, вот вам что-нибудь такое бодрое, чтобы легче шагалось. Пусть это будет Дмитрий Маликов «Вне времени». Дальше на русском.

0: Реклама на русском.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
8: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные.

0: 20% бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос – сила России.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
4: Хотите летом немного подзаработать? Проверьте карманы своей зимней одежды. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Гость из будущего на русском радио. Ундина — это та самая, что отдала свой голос в обмен на пару ног. Есть в этом что-то предвыборное, правда? Даже если вы Ундина, мы все равно вас услышим. Напишите нам сообщение. Есть такая функция и возможность. В столе заказов вечернем он стартует в следующем часе в 22.00. А приветим кого надо, поздравим именинников, признаемся вашим зазнобам. В общем, все по полной программе. Просто дождитесь. И все будет хорошо. Это «Русское радио». Перед микрофоном по-прежнему Максим Привалов. Слушаем дальше.
1: Плохая погода. Полгода совсем никуда.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Невинномысске потушили пожар на складе после атаки беспилотников. О ликвидации возгорания в логистическом центре Wildberries сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Огонь на территории складского комплекса маркетплейса вспыхнул в результате массированной атаки дронов в ночь на 22 июля. После удара беспилотников 5 человек обратились к врачам. Также украинские дроны атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре. Там 2 человека погибли, 9 получили ранения. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Глава МИДа уведомил американского коллегу о недопустимости дальнейшей поставки Киеву вооружений и в целом дестабилизирующей политики европейских стран. Также разговор коснулся и совместных проектов двух держав. Так Лавров и Рубио приветствовали возобновление полноценных контактов между Роскосмосом и НАСА. Кроме того, они высказались за нормализацию работы дипломатических миссий США и России. Спрос на зарубежную недвижимость со стороны россиян снова начал расти. Об этом пишет газета «Коммерсант». По итогам первого полугодия он увеличился на 3% год-году после довольно длительного периода охлаждения. По мнению экспертов, к зарубежным покупкам россиян подталкивают проблемы в российской экономике, укрепление рубля и снижение доходности депозитов. Среди препятствий – геополитические риски и проблемы с платежами. Полностью беспилотные КАМАЗы планируется запустить в 2028 году. Об этом заявил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко. По его словам, машины смогут выехать на дороге после всех испытаний. Необходимо убедиться в том, что они способны пройти весь маршрут самостоятельно. Сейчас за движением беспилотных КАМАЗов следят операторы-логисты. Они дистанционно могут управлять грузовиками, используя видеокамеры. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Стол заказов». Приветы и поздравления присылайте Максиму Привалову.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» Русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Приветы, приветики, приветище. Все сгодится. «Стол заказов» на Русском радио. Здравствуйте, это Максим Привалов. С удовольствием поддержу разговор, поэтому по любому приятному поводу просьба обращаться. Куда, спросите вы? Ну, давайте повторим наши контакты и в путь. Итак, 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджер отправляю, пожалуйста. Перечитайте. Регулярно приходит Галя, Матья. Мы тут мучаемся, пытаемся понять, кто кому сват, брат, кум. Так что, пожалуйста, все там расставьте, запятые, чтобы никто там ни с кем не слипся, как пельмени. Вот, и подпись. Это тоже приветствуется. Есть еще возможность пообщаться с нами в социальных сетях. Есть группа ВКонтакте, группа в Одноклассниках. Они одинаковые, идентичные, верифицированные. Называется «Русрадио». Я вас туда приглашаю. Кроме приветов, признаний, поздравлений, можно еще и благодарности. Вот, например, Денис Клявер такую тему нам подкидывает. Хочу спасибо тебе сказать здесь, на русском.
3: Хочу спасибо тебе сказать.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Начнем с постоянной клиентуры. Это Нижегородская область, город Павлово. Хорошей работы, коллеги. Бензина, полные баки. Вам желает серебристый Prius 636. Ну и всем таксистам большой привет. Там Сергей на Приусе рассекает. Сергей, вам добрейшего вечера. Лучшей подружке Доре привет. Пожелайте счастья и здоровья, чтобы всегда улыбалась. Самое главное, не доставала меня. Спасибо вам от Ланы из Переславля. Может, дефицит внимания, общения у человека. Ну, пообщайтесь. Надо наоборот, чтобы как бы так наобщаться, чтобы она уже просила пощады. Пощади, отпусти. Бабуле привет. Зовут ее Лена. Там еще есть мама Наташа. Папа, как всегда, безымянный. Сестричка Варя. Еще есть Есения, дядя Арсений и вообще огромная компания. Все, кто слушает русское радио. Всем большой привет от Сони. Следующая открытка. Папе Тане и... Ой, папе Тане, нормально? Папе Диме, маме Тане с любовью от дочки Ани из Нижнего Новгорода. Следующий пункт нашего назначения – это Астрахань. Там подружки две. Значит, подружке Майе привет. Не грусти, родная, все будет хорошо. Твоя Адемуся. Вот такая подпись. Добрый вечер, Максим. Здравствуйте, любимое русское радио. Большой привет Тимуру Захидовичу. Может быть, Захидовичу, не знаю. Лучшему тренеру по карате в Оренбург. Очень нужна твоя помощь. Жду. С чем? В общем, Тимур, дорогой, Елена без вас никуда. Ну, карате поставлено на паузу. Не заставляйте девушку себя ждать. 8-916-003-105-7. Наш номер для сообщений через мессенджеры. Пожалуйста, ставьте подпись. Это всегда приветствуется.

0: вкусов русского радио.
1: Мармеладные наши, яхонтовые. Ну, это я уже Кате Лель подкидываю. На какую тему можно еще новый хит сочинить? Давайте маму Марину уважим. Очень хочет передать привет любимой семье, дочке Ане, сыну Андрею и Юлии. Нашли, озвучили, едем дальше. Уфа, дорогое русское радио, здравствуйте. Хочется поздравить с днем рождения Ирину Викторовну Герасеву. Спасибо вам за две точечки, чтобы мы не мучились. Как же правильно Ирину Викторовну представить? Крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть исполняются мечты. Поздравляет мама, дочь, внучка и зять. Мы любим тебя, добавляют они. На русское радио здравствуйте. Большой привет бабуле. Зовут ее Людмила. Крепкого здоровья и счастья. Алдар. Так, любимой доченьке Веруне Варламовой. Я тебя очень люблю. Призналась мама Галина. Добрый вечер, русское радио. Здравствуйте. Маме привет. Зовут ее Наталья Ивановна. Мамочка, я тебя очень люблю. Все будет хорошо. Дочь Людмила из Омска. Спасибо. Не сплю. Волнуюсь за тебя, звездочка моя. Очень, что это прям два сообщения. Диалоговая форма. Добрый вечер, Сургут. Сыну Гордею привет. Мы едим роллы без него. Ха-ха-ха. Слушайте, вы прям этот, такой надо этот злорадный смех порепетирую. Я добрый человек, не могу злорадно смеяться. Но тут прям он просился. Добрый вечер, уважаемый русское радио. Хочу сказать спасибо за то, что вы есть. И спасибо любимой мамочке. Зовут ее Светлана. Поздравить ее с днем рождения. Это из Ростовской области, город Миллерово. Пожелать здоровья, счастья, успехов, процветания во всем. Побольше позитива и улыбок. Хорошее пожелание. Нам всем пригодится. Стол заказов на русском. Слушаем дальше.
0: Стол заказов русского радио.

не силен в арифметике. Ему

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Только сели, только разложились. Уже половина стола заказов пройдена. Да что ж такое, время неумолимо. Стол заказов на русском радио. Добрый вечер, меня зовут Максим Привалов. Как зовут вас? Не забудьте это указать, отправляя нам сообщение. Всей России привет из Липецка от Ольги Суйковой. Просто так, просто хорошо, пишет она. По-моему, идеально. Не добавить, не убавить. Вот летом... Мне кажется, чаще такое благостное состояние нас посещает. Зимой как-то осенью с этим проблемки. Андрюша, люблю тебя всем сердцем. Жду дома. Ты самое лучшее, что могло со мной случиться. Супруга Наталья. Тут даже есть такие смайлики с поцелуями. Люблю, целую любимого мужа Константина и дочку Дарью. Едем из Беларуси, отдыхали там 3 дня. Понравилось. Это от Елены. Да, я тоже там был, там великолепно. И замки есть, и чего только нету. И санкционочка есть, кстати, и по одежде там, ну, в общем... Здрасте, Максим, поздравляю вас с Днем Дачника! 23 июля – отличный повод выразить благодарность всем слушателям русского радио, кто любит трудиться и отдыхать на своих дачах. Вот это да! Значит, здоровье, богатого урожая, радости от работы, вдохновение. Особенно поздравляю дачников СНТ «Химик». Пусть ваша дача всегда приносит уют и покой. Дмитрий, город Саянск, Иркутская область. Дмитрий, я уже выступал с этим номером сегодня, что у меня нет своей дачи. Но я так люблю гостить на даче друзей и знакомых. Особенно, когда там все уже переделано, и тут я. Как, ну, там отдых же начинается, я сразу вливаюсь в эти ряды в правильном ритме настроения. И не Аркадий, привет, я тебя очень сильно люблю, Александр признался. Русское радио любимое, на работе только вы, в машине тоже сейчас вы. Привет мужу любимому Мишане и крестнице Кире. Едем в Питер, нас ждут чудесные выходные, всем отличной погоды, Елена, город Клин. То есть вас еще и пятница ждет, я так понимаю, чудесная, вы же должны, сегодня выехали, значит, завтра точно прибудете. Ну, мы вам этого желаем, с ветерком. Стол заказов, русское радио, 8-916-003-105-7, номер для сообщений через мессенджеры. Подписывайтесь, пожалуйста.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер. Это нас Курган приветствует. Мы на даче. Погода супер. Привет маме Валентине Ивановне, семье Гореловых в Курган, сыну Егору, снохе Алене в Тюмень. С уважением, семья Кутининых. Анна и Роман, хорошего вам отдыха. Я так понимаю, что вы в отпуске как раз. А может, уже на пенсии? Не знаю. Привет, спасибо за эфир. Наконец-то закончил делать навес над мангалом. Теперь отдыхаем. Привет всему СНТ-энтузиаст. Ну, кто славно поработал, то славно отдохнет, Сергей. Мангал – дело святое, особенно на даче. Сегодня же день дачника. Да, мы же помним об этом. Всех слушателей, всех ведущих русского радио, а приветили тут. Сейчас скажу, кто это и откуда. Огромнейший привет родителям. Мама, зовут ее Мария, папа Павел, брат там есть Ваня. С любовью сын и брат Саша из маленького городка с большой историей. Сястроя. Сестроя. Надо полюбопытствовать, где это. Бодрого настроения мужу Сергею. Едем в отпуск на родину в Саратов. Подпись классная. Светлашка. Доброй ночи. Это в Омске уже ночь. Привет большой Диане от Людмилы. В Омске сколько там? Пару часов, да, наверное, у нас разница. Ну, может быть, около того. Всем слушателям большой... А может, и больше даже. Всем слушателям большой привет. Ребята, вы лучшие. А, ребята, мы лучшие, пишет Марина. И вы, и мы. Ну, мы же созданы друг для друга. Лучшие для лучших. Русское радио в ваших приемниках. Меня зовут Максим Привалов. Напомню, куда нужно написать. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджеры, либо пользуйтесь социальными сетями. Есть группа в Одноклассниках, есть группа ВКонтакте, называется «Русрадио». Жду вас.
0: Стол заказов русского радио.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Еще одна минутка в этом часе на приветы и поздравления из Рязани. Привет сыну Алексею, жене Машеньке. Люблю вас. Николай Жданов успел признаться. Добрый вечер. Всей России привет из Липецка от Ольги. Так, это мы, по-моему, читали. Она и туда отправила, видимо. Я тут чередую средства связи. Привет, Алешеньке, ты очень хороший. С Днем Ангела. Причем с Днем Ангела она Александров поздравляет. Здоровья, благополучия, удачи, успехов. Наталья из Калининграда. Дорогое русское радио, передавала привет моя жена. Сделала сюрприз, а я прослушал. Я люблю тебя больше жизни. Буду внимательнее. Твой любящий муж Виталий. Надеюсь, она теперь ответочку не пропустила. И мир, любовь и гармония воцарится в этом доме. Здрасте, Русское радио. Привет, Насте. И Сане из Екатеринбурга, от Марии и Макса из Крыма. Спасибо за нашу дружбу. Еще что у нас есть. По-моему, супруге Анне муж Роман уже передавал. Не помню. Добрый вечер, Русское радио. Всем краснодарцам. Краснодаровцам почему-то. Ну ладно, вам виднее. Всем, значит, привет. Маме Юле, всем друзьям. Не знаю от кого. Анонимка. Ну, вот такой вот легкой недосказанностью мы и завершим вечерний стол заказов на русском. Спасибо, что вы с нами. Никуда не уходите, и все будет хорошо.
0: Новая песня на русском.
2: Поставь на стол мой хит, мой топ. Сквозь временный ток.
3: Всем привет! Это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: новая песня на русском.
1: А помнишь, я всегда с тобой. Ты мне говорила, помнишь, где была любовь.
2: Всем привет, это Юлия Михальчик, и вы слушаете мою новую песню «Метеорит» на русском.
0: Русское радио.
1: Прости.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти обсуждают продление запрета на экспорт дизтоплива на месяц, а бензина на полгода. Как сообщает Интерфакс, проект постановления правительства уже подготовлен. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям. Где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Ситуация на рынке топлива, по его словам, меняется в положительную сторону. Госдума приняла закон о бесплатном ЭКО для супруг и вдов участников СВО. Депутаты проголосовали за пакет инициатив во втором и третьем чтениях. Воспользоваться мерой поддержки женщины смогут и в случае гибели мужа. Сейчас ЭКО доступно семейным парам, где у одного из супругов или у обоих стоит диагноз бесплодия, а также одиноким женщинам с таким диагнозом. Русский язык включат в учебные программы некоторых школ Бразилии. Об этом сообщили в Минпросвещение. Решение приняли по итогам встречи представителей образовательных ведомств двух стран. Стороны также договорились развивать совместные проекты в сфере детского отдыха, оздоровления и профессионального образования. Ранее министерство утвердило программу изучения арабского языка в российских школах. Она начнет действовать уже с 1 сентября. В супермаркетах Абу-Даби начали убирать нездоровую пищу из так называемых зон соблазна. Полки с шоколадом и жевательной резинкой, которые раньше выстраивались вдоль очереди, исчезли в одной из крупных сетей. Мера связана с новым предписанием, согласно которому от супермаркетов в Эмирате требуют убирать продукты и напитки с низкой пищевой ценностью из зон с высокой проходимостью. Ранее и депутаты Госдумы тоже выступали с аналогичными инициативами. О развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час, Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Полулезгинка, полуклубничок. В общем, получилось здорово. Уеду, это Стас Пьеха, только что на русском. Час до полуночи в столице. Если вы считаете, что время позднее, ну вы посмотрите, сколько людей гуляет по центру. На верандах, в кафе. Нет живого места, потому что летом каждый день как выходной. И это прекрасно. С вами Русское радио, сами не спим. Вам не даем, играем самую лучшую музыку. Мари Краймбери, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Градусы, Артур Пирожков и многие-многие другие. Так что никуда не уходите и друзей приводите. Дальше у нас Анна Семенович. Если станет грустно, ну, Саня, не заскучаешь.

Мари Краем при Русском радио. Давай не ждать. 23:15 в столице. Перед сном иногда, вот особенно когда какие-то важные такие эмоциональные моменты в жизни, никак не уснешь, все эти мысли лезут в голову, все прокручиваешь, как сказать, как поступить правильно. А вы эти мысли, вы записывайте, пожалуйста. Если там будут какие-то интересные, креативные, необычные или даже смешные, вы их не просто записывайте, вы их нам присылайте, потому что здесь, на Русском радио, с 1 июня по 31 августа проходит конкурс под названием «Антоновка по-русски. Некислые шутки». То есть ваши шутки, репризы, какие-то смешные умозаключения могут вполне себе попасть в наш эфир. В конце каждого рекламного блока на Русском радио звучит какая-то шутка. Я думаю, что к этому уже все привыкли. Так вот, там может быть ваша шутка. Пришлите нам ее. На сайте rusradio.ru есть специальная форма. Лучшие шутки озвучит в эфире наш Антон Юрьев. А авторы этих шуток получат в подарок непростую, специальную, крутую, русскородийную футболку с текстом своей шутки. Будете ходить гордо, демонстрировать, показывать, что причастны к самой большой радиостанции страны. Все подробности конкурса на сайте rusradio.ru. Ждем!

тянут, вытянуть не могут. Натана и Ирина Дубцова на русском радио. Тянет, ну, шутки шутками, а потянуть что-нибудь в нашем возрасте – это пару пустяков. Вот я, например, на прошлой неделе был на турнире по игре в падл. Может быть, слышали, сейчас такой модный вид спорта. Это какой-то симбиоз тенниса и там бадминтона. Ну, в общем, что такое зумерски модное. Как теннис, но чуть поменьше. Ну так вот, в общем, я в теннис, когда в детстве играл, и думаю, ну, руки ж помнят, ноги ж помнят, поэтому я не разогретый, с этой ракеткой для падла выхожу на корт, играю, ну, как играю, все больше для того, чтобы там пофоткаться или видео поснимать. Ну, в общем, какое-то определенное время я там побегал, и все, и вот на ровном месте так потянулась рука левая, что неделю не мог нормально вот орудовать. Хорошо, что кнопки на пульте правой нажимаю, а так бы все, проф непригодный был бы. В общем, берегите, пожалуйста, себя без резких движений. 23:30, мы тоже плавненько подбираемся к полуночи, разумеется, под самую любимую музыку. Скоро Артур Пирожков, Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие блистательные артисты. Меня зовут Максим Привалов, в ваших приемниках Русское радио. Все будет хорошо.

Каждую пятницу за час до полуночи. Русский старт с Максимом Приваловым. Музыка будущего. Завтра в гостях Марсель. В 23.00. Слушайте «Русский старт» на русском. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. В субботу в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатая с Довлатовой» на русском радио.

0: 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Бывают такие дни, когда делать ничего не охота. А бывают другие, когда охота ничего не делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Оле угрожает, я за тебя умру. Это Филипп Киркоров на Русском радио. Я знаю, что будет делать Филипп в эти выходные. Будет петь для вас, потому что он участвует в концерте «Звезды Русского радио». Планируется шоу в Завидово, поэтому если вы будете там, я вам искренне завидую. Завидую всем, кто будет в Завидово. Не случайно это так называется. Какие планы на выходные у Ильи Крылова, спрошу я, потому что он появился в студии. Илья, здравствуй.
1: Привет, Максим, привет. Ну что, немножко отдохну, а потом на работу. Одна смена, вторая смена. Ну, знаешь, у нас на работе тоже немножко такой отдых. Особенно, когда такое время за окном, ночное, никого нет.
0: Шезлонга не хватает, правда?
1: Это точно.
0: Все остальное было бы супер. Ладно, тогда продолжаем работать для того, чтобы вы отдыхали. Вот так, наверное, даже будет правильно сформулировать то, чем мы занимаемся.
1: Жить, не тужить на Русском радио.
0: Да, оставайтесь с нами, все будет хорошо. Я вернусь завтра, услышимся. Пока.
1: Пока.

0: радио. Больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Европейский Союз ввел 21-й пакет санкций против России. Он стал самым крупным за 4 года. Всего в списке 218 позиций. В черный список попали 94 банка и крупные финансовые учреждения, в том числе Мосбиржа, ФК-система, банки Дом РФ, Акбарс, Уралсиб, МТС-банк, Зенит и Санкт-Петербург. Также под запретом 3 НПЗ в России, 1 в Беларуси и 37 российских производителей БПЛА дальнего действия. Кроме этого, новый пакет создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО. Под санкциями оказались министр спорта Михаил Дегтярев, помощник президента Владимир Мединский, гендиректор РЖД Олег Белозеров, бизнесмен Михаил Гуцериев и еще многие чиновники, бизнесмены и медиа-менеджеры. В Госдуму внесли законопроект об индексации пособий семьям погибших силовиков. Речь о военнослужащих, сотрудниках полиции и других силовых ведомств. Увеличивать будут единовременные выплаты с учетом инфляции на момент выплаты. С инициативой выступило правительство. Сейчас в законе не определено, на какой момент должен рассчитываться размер пособия с учетом индексации. Минцифры предупредила о возможных проблемах с доступом к российским сайтам в популярных зарубежных браузерах Google Chrome, Microsoft Edge и Safari. Причиной министерство назвало отзыв сертификатов безопасности иностранными удостоверяющими центрами. Чтобы избежать сбоев, Минцифры рекомендует установить российский сертификат безопасности. И о погоде. В пятницу в Москве ожидаются кратковременные дожди. Ночью будет 10-12 градусов, а днем плюс 23-25. Еще предстоящей ночью будет сильный туман. По словам синоптиков, в ближайшие четверо суток погоду на европейской территории России определят активные волновые возмущения вдоль атмосферного фронта. Они двигаются от Черного моря к Арктическому побережью. Это и окажется причиной кратковременных дождей. На этом пока все. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Как мне хочется сказать, вместе и навсегда. И пусть наши мечты подобного плана объединятся сейчас и исполнятся, чтобы никаких никогда расставаний, особенно долгих, а всегда рядом с кем-то, кому душой мы прикипели. Надеюсь, Русское радио из этого числа. Ну а мы, ведущие эфира, как ваши друзья, старые добрые, меняем друг друга у микрофона. Но настроение прекрасное в эфире не меняется, остается. Значит, у вас все будет хорошо. Всем большой привет. До 7 утра по Москве. Мы вместе.
1: На Русском радио Илья Крылов.

Имя-то какое? Роман. Как книга непрочитанная, каждый раз пытается прочитать этот роман Аня Плетнева и группа «Винтаж», но всегда в конце остается троеточие. Значит, само собой, напрашивается продолжение романа, и концовку пусть каждый из нас додумает сам. Развиваем фантазию, ну а направление этой фантазии подскажут компасы Сергея Лазарева на Русском радио.

0: шутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Если...

0: Если тысячу раз проголосовать за эту песню Алисы Морозовой, а потом для верности еще тысячу и еще тысячу, то взлетит песня в золотом граммофоне и займет высокую позицию. Тем более сегодня пятница и будет хит-парад в 17 часов по Москве. Не пропустите, звезды ждут вашей поддержки. Заходите прямо сейчас на сайт rusradio.ru и там голосуйте за любимых исполнителей и особенно за новые песни, за новые имена. Помогайте пробиваться в золотой граммофон.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: песня на русском. Поставь на стоп, мой хит, мой топ, сквозь
1: временный ток, забей на любовь. Всем привет, это Маша Вебер, и вы слушаете мою новую песню «Поставь на стоп» на русском.
0: Русское радио.

0: зачем так усложнять, а? Когда тянет сердце руки, к другому такому же сердцу надо сближаться, знакомиться основательно и начинать большие красивые отношения. А дальше только больше. И вы уже семья, и вы уже вместе. А есть еще один способ соединить два любящих сердца. Парень, поднимай свою девушку на руки и неси ее в ЗАГС. И все, и точка. А вот вам от нас и подарочная песня. Меня зовут Илья Крылов. Включаю.
1: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: новая песня на русском.
1: Улетай, улетай, улетай.
2: Всем привет! Это Александр Панайотов, и вы слушаете мою новую песню «Улетай» на русском.
0: Русский.

0: И все такие в сторону настенного календаря развернулись и руками, как будто колдуем, улетай, рабочая неделя, и волшебство сработало. Сегодня пятница, осталось совсем немного, день этот отработаем мы с вами, и все, улетит пятница и прилетят выходные. Готовимся, ну а на разогреве ваших прекрасных выходных мы, Русское радио, делаем все с любовью.
1: Все будет

0: Вполне возможно, не исключаю, а вот что совсем не тяжело, так это взять и написать в стол заказов русского радио. И ваш привет, поздравления услышит не только близкий человек, но и миллионы-миллионы других людей, кто слушает в этот момент русское. Так что не упускайте возможность заявить о себе на всю страну, на весь мир. Номер стола заказов 8-916-003-105-7. Также можно оставить сообщение в наших группах в Одноклассниках и ВКонтакте. Не проспите, в 2 часа по Москве. Начнем.
1: На русском радио Илья Крылов. Что слушает страна?
2: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
1: Русское радио.
2: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
1: Только любимое. Лучшее.
3: Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пятничное настроение на русском, и еще лучше его прямо сейчас делать. Стол заказов. Забегайте, пообщаемся. У микрофона Илья Крылов. Это я. Жду вас ВКонтакте, Одноклассниках русского радио. И пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7. Обязательно подписывайтесь. Добрый музыкальный танцевальный вечерок. Повеял южный теплый сочинский ветерок. Благодарное спасибо всегда радиоведущему русского радио Илье Крылову за прекрасные душевные, сердечные, позитивные, добрые, музыкальные, прямые эфиры. Всегда это очень ценно и приятно. С уважением, любовью, Аллочка из Сочи. Алла, и для вас стараюсь, и для всех остальных, конечно же. Спасибо вам за теплые, приятные летние слова. Дальше большой привет и хорошего настроения всем от Андрея Качусова. Летит также привет Елене Тимиркановне из Владикавказа от друга. Доброй ночи, любимое русское радио, подруге Гале, которая живет в Березовке. Передайте привет и скажите, чтобы не грустила, все будет отлично, и хорошую песню поставьте. Еще от Эллы привет подружке своей Алене Фроловой. С днем рождения мы сейчас Алену Фролову поздравляем. Элла пишет: мы дружим 35 лет. Здоровья, счастья, удачи, чтобы она всегда улыбалась. Прекрасное пожелание.
0: Стол заказов на русском радио.

продолжаем наш разговор. В столе заказов на русском. Если что, пишите на 8-916-003-105-7 и оставляйте сообщение в ВК и Одноклассниках. Я, Илья Крылов, все зачитаю. Павел Зайчковский всем неспящим слушателям передает большой летний привет. Дальше, любимое русское радио, привет. Поздравляю всех дачников с днем дачи. Вчера мы его отмечали. Погоды, урожаев, хороших друзей. И, конечно, скоро будем мы предлагать всем кабачки, пишет Ольга, СНТ, машиностроитель из Чехова. Но это да, кабачки, дело такое. И жарить будем, конечно же, в баночку закатывать, а потом зимой. Как вкусно кабачок, который тебе подарили соседи или родня, да? Так, хотим поздравить любимую доченьку Катю Лебедеву из города Шахты Ростовской области с 11-летием. Прекрасного настроения, здоровья, успехов в учебе. Всей семьей отмечаем на природе праздник. Настроение и добра пожелали родственники. Русское радио присоединяется.

0: Русского радио.
1: Илья Крылов в пятничной студии Русского радио. Продолжаю стол заказов. Русское, спасибо вам за хиты. Передайте привет друзьям и брату, любимой Леночке от Саши. Желаю отличного настроения и отдыха в Уфе. Лето в полном разгаре. Спасибо вам, Русское радио. Любимой учительнице Лидии большой привет от Виктора. Дальше. Лёле, спасибо за поездку. Люблю тебя. Следом поздравления. Привет, Русское радио. Поздравьте нашего сына, племянника, внука, брата и просто нашего Ванечку Грудинина с днем рождения, с 13-летия. Мы хотим пожелать ему всего, чего сам себе он пожелает. Самое главное – здоровье. Поздравления от большой семьи. Мама, папа, сестра, бабушка Таня, тетя Евгения, Людмила и Мишаня. Город Дмитров. Подключайтесь и вы, передавайте привет и поздравляйте. 8-916-003-105-7. Также можете написать ВКонтакте и Одноклассниках Русского радио.
0: На Русском радио «Стол заказов».

На русском радио набирает обороты 100 заказов, а вот и новые сообщения. Читаю я, Крылов Илья. Большой привет всем. Поздравляю свою внучку Эмилию Милимук с 5-летием из города Прокопьевска. Сейчас она гостит в Томске. Расти маме и нам на радость. Написала бабушка Лена. Эмилия, малышка, с днем рождения. Русское радио присоединяется к поздравлению. Дальше большой привет летит Марине Алексеевне Приходько из Хабаровского края. Будь счастлива. И все, ни имен, ни фамилий. Ну, Марина Алексеевна сейчас уже догадалась, от кого это было. Дальше большой привет летит любимым девочкам в город Омск, жене Ирине, дочери Елизавете Мартьяновым из Санкт-Петербурга, от мужа и отца Вячеслава. Я их очень сильно люблю, скучаю без их улыбок и любящих глаз. И вот такое вот хочу зачитать. Сладенький мой, родной мой, самый лучший мужчина в мире. Мой царь, обожаю тебя всего, твоя кукол.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Наш номер 8-916-003-105,7. Пишите, не промахнетесь. На русское радио сможете попасть. Присылайте послание в ВК и Одноклассники. Доброго дня, русское радио. Хочется передать привет кадровому центру Ульчского района Хабаровского края. Желаю отличного дня. Сегодня пятница, пора расслабиться. Ну, чем не повод улыбнуться, да? И расслабиться, естественно, в пятницу под русское радио. Дальше в город Переславль-Залесский летит большой привет друзьям и маме от Александра Гурова. Любимая русская, передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения моему дорогому мужу Вячеславу Проценко. Любимый, желаю тебе крепкого здоровья, огромного счастья, успеха во всем, отличного настроения. Люблю тебя! С праздником, твоя Ольга! Дальше сегодня у нашего младшего малыша Максимки день рождения. Поздравьте, пожалуйста, ему годик. Пусть растет малыш здоровым. Русское радио, вы лучшие. Спасибо большое семье Дмитриевых из Кировска, Ленобласти.
0: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.

Ни в чем себе не отказывай. Надень на пляж все лучшее. Русское радио. Лето.

0: отпускная песня была только что на летнем русском радио. И вот как раз вот повод поздравить Олега Александровича Гончарова с отпуском. Друзья поздравляли в столе заказов. Так дальше смотрю я, Илья Крылов, что здесь написали нам люди. День рождения у моей любимой жены Галины Котовой. Мы вместе с ней уже 35 лет. И в этот день снова хочу передать самые наилучшие пожелания крепкого здоровья, прекрасного настроения. Будем праздновать на дачу в Подмосковье, написал Игорь. Хорошо вам, Игорь, с вашей Галиной отпраздновать. Ну и, конечно же, пусть гости соберутся и подарки подарят. Хочу передать привет любимой девушке Веронике в Ростов-на-Дону. Провели с ней неделю отпуска в Ейске. Мне очень прекрасно с тобой отдыхать. Обнимаю. Осталось море впечатлений. Это был Николай Панов из Москвы.
1: Стол заказов на русском радио.

0: Самые счастливые, кто пишет на русское радио и получает приветы. 8-916-003-105-7. Наш русскородийный номер. Еще можно оставить сообщение в ВК и Одноклассниках в официальных группах. Русское радио. Большой привет моей маме Ане, папе Анатолию, братьям Саше и Владу. Люблю их сильно, обнимаю. Пусть у них будет солнечная погода и хорошее настроение. Ваша дочь и сестра Лида. Дальше Наталья Батина всем передает большой привет. Желает нескучной ночи. Следом такое сообщение. Доброй ночи, мое любимое русское радио. Хочу передать привет нашей любимой дочке Регине. Она сегодня приехала к нам в гости. Хочется сказать, что с папой мы тебя всегда любим, тебе всегда рады. Наша роднулька, мама Олеся и папа Женя отправили это прекрасное послание на русское радио в стол заказов.
1: Реклама на русском. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Полный список тех, кому идет леопардовый принт. Леопард! Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: море зовет, ну а нас новый час уже зовет на русском. Ну а этот музыкально-поздравительный мы завершаем. Поздравляем Оксану Мишетич с днем рождения. Поздравил друг из Хабаровского края, Русское радио присоединилась прямо сейчас. Юлия Комарова Таганрогу привет передает. От Натальи вижу привет Твери. Дальше всем привет из дружественного Казахстана. Россия могучая держава, написал Руслан. Спасибо, Руслан. Да, так и есть. И не поспоришь, здесь Казахстану привет. Доброй ночи, Илья, Москва и любимое Русское радио. Оренбург не спит. Привет всем, кто мчит по трассе, не меняя волны. Таксистам, тестомесам и врачам. Легкой смены вам, дорогие. Вам, Илья, бодрящего кофе и отличного эфира. Алексей Власов, Степная Пальмира. Леш, спасибо огромное. Ну, взаимно тоже кофе, чая всем желаю. Давайте пить вот эти прекрасные напитки, слушать Русское радио и дальше не спать вместе.
1: Радиоканал Русское радио. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.